0: Радио Инфинити.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: Во вторник, 15 сентября, ожидается ночью и утром облачная погода. Во второй половине дня малооблачная, без осадков. Ветер северный, северо-западный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, днем начнет слабо падать. Температура воздуха ночью плюс 7-9, а днем 16-18 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 19 минут, заход в 19:04, долгота дня 12 часов и 45 минут. В среду 16 сентября переменная облачность и также без осадков, ночью 6-8, днем до плюс 19. В четверг днем уже плюс 20, вечером пройдут небольшие дожди, в пятницу без осадков и до плюс 16.
1: Погода на Infinity.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-dorogobuzh.rf. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости. В России появились полисы для защиты автомобилей от беспилотников. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Гоу запустил новую функцию позже. Она запускается автоматически в период высокого спроса. Сервис предлагает за ожидание скидку до 50%. Сейчас в часы пик алгоритм просто повышает цены на поездки. Теперь есть альтернатива – заказать машину по повышенной цене сразу, либо подождать и уехать дешевле. В среднем срок ожидания составит от 30 до 40 минут. Новая функция должна более равномерно распределить спрос по времени. От этого выигрывают и пассажиры, и водители. В России появились полисы для защиты автомобилей от беспилотников. Например, у Ресо Гарантия повреждения от БПЛА уже включены в страховку по КАСКО. Можно получить выплату вплоть до полной стоимости автомобиля. Абсолют страхование недавно выпустил отдельный продукт ценой от 3000 рублей. Его можно купить дополнительно к другим форматам автостраховки. Это может быть даже удобнее. Например, если вам не нужен полноценный КАСКО. Несколько продуктов есть у страхового дома ВСК. Как внутри КАСКО, так и отдельно от него. В России развернулся крупный коррупционный скандал из-за массового хищения топлива. В истории замешано руководство компании «Евротранс». Она управляет крупной сетью АЗС «Трасса» в Москве и области. В Министерстве внутренних дел выяснили, что предприниматели действовали в сговоре с высокопоставленными полицейскими. За несколько месяцев похитили 6,5 тысяч тонн топлива более чем на 100 миллионов рублей. А самое главное, хищения происходили на фоне дефицита топлива на заправках. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
1: Радиостанция Infinity.

0: Хит не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
7: А в этот день события, ставшие историей. 15 сентября 1956 года на трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104. Первым самолетом, который по директивам 20-го съезда КПСС внедрялся в эксплуатацию на магистральных воздушных линиях СССР, был именно реактивный самолет Ту-104. Его выход на трассы потребовал коренной перестройки работы практически всех служб, качественных изменений в эксплуатации самолетов, двигателей и наземного оборудования, разработки и применения новых форм и методов труда на авиапредприятиях. Еще в период эксплуатационных испытаний самолета Ту-104 были обучены летные экипажи, инженерный состав и технические бригады по обслуживанию этого самолета. Свой первый регулярный рейс с пассажирами Ту-104 совершил по трассе Москва-Иркутск. Через 7 часов 10 минут летного времени, преодолев с посадкой в Омске 4570 километров, самолет приземлился в Иркутске. В сентябре 1957 года из аэропорта Внуково на Ту-104 был выполнен полет в Нью-Йорк, который, как отмечала тогда западная пресса, подтвердил приоритет СССР в развитии реактивной техники. Некоторые переоборудованные модели Ту-104 использовались для тренировки космонавтов в условиях кратковременной созданной невесомости. Последний полет этого самолета в СССР состоялся в 1986 году. А в этот день события, ставшие историей.
1: Радио Infinity.

адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 900.

0: стоимости.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут обмениваться накопленным опытом с коллегами по работе. Темы ваших разговоров сосредоточатся на одном. Как и в какой момент лучше всего подходить к вашему шефу с любого рода вопросами или просьбами.
0: Тельцов ожидает очень полезное знакомство. Человек, который сегодня пополнит круг ваших близких друзей, будет обладать высоким социальным статусом и большим общественным авторитетом.
2: Близнецы в этот день поступят в роли наставника для какой-то юной особы. Пока вы будете вводить нового коллегу в курс всех служебных дел, вы проникнетесь к нему огромной теплотой, и впоследствии он станет для вас близким другом.
0: Раки сделают ставку на свою природную привлекательность. Однако окружающий больше, нежели ваша внешняя красота, будет интересовать другой момент. Ваш внутренний мир со всеми его загадками и нескрытыми тайнами.
2: Львы проведут этот день в шумной компании. Сначала вы и ваши коллеги будете обсуждать какой-то важный профессиональный вопрос, но затем это общение перейдет в неформальное русло и станет напоминать дружескую вечеринку.
0: Для Дев сегодня будет очень важно получить одобрение со стороны старших родственников. Вы постарайтесь объяснить своим родителям, что ваше увольнение – это правильный шаг, который приведет только к позитивным последствиям.
2: Весы в этот день будут полны энергии и оптимизма. Вы с готовностью возьметесь даже за самые сложные служебные дела, благодаря чему заручитесь снисходительным отношением со стороны вышестоящего руководства.
0: Любопытство скорпионов в этот день перейдет границы дозволенного. Будьте осторожны, ведь далеко не каждому человеку, в личной жизни которого вы проявите живой интерес, придется по нраву подобное поведение.
2: Стрельцам в этот день не стоит использовать завуалированные намеки и туманные фразы при построении конструктивного диалога. Если вы будете формулировать свои мысли лаконично и четко, это и станет залогом вашего успеха в деловых переговорах.
0: Козероги столкнутся с новыми заботами и обязанностями. Вы очень обрадуетесь, что дальние родственники решили остановиться у вас, но в присутствии новых лиц ваша тихая семейная идиллия бесследно исчезнет.
2: Водолеям в этот день не рекомендуется использовать хитроумные способы обогащения. Вы рискуете пропустить действительно перспективную возможность нарастить капитал, пока строите воздушные замки или пытаетесь изобрести очередную финансовую пирамиду.
0: В семейной жизни рыб в этот день наметится крупный кризис, одолеть который будет очень непросто. Пока вы и ваша вторая половинка не научитесь находить

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: Во вторник, 15 сентября, ожидается ночью и утром облачная погода. Во второй половине дня малооблачная, без осадков. Ветер северный, северо-западный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, днем начнет слабо падать. Температура воздуха ночью плюс 7-9, а днем 16-18 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 19 минут, заход в 19:04, долгота дня 12 часов и 45 минут. В среду 16 сентября переменная облачность и также без осадков, ночью 6-8, днем до плюс 19. В четверг днем уже плюс 20, вечером пройдут небольшие дожди, в пятницу без осадков и до плюс 16.
1: Погода на Infinity.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил в разговоре с ТАСС, что в период выборов школы в стране будут работать в обычном режиме, там, где будет возможность обеспечить раздельные потоки граждан. Где этой возможности нет, для учеников проведут различные активности, среди которых могут быть экскурсии, посещение музеев и парков, другие внеклассные мероприятия. У нас широкие возможности организовать дополнительное образование для школьников, не отменяя учебный день, сказал министр в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи. Он добавил, что каждое образовательное учреждение самостоятельно выбирает формат занятий в эти дни с учетом требований безопасности и особенностей учебного процесса. Обязательную замену электросчетчика в квартирах и частных домах обязана оплачивать энергокомпания. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с RT. Парламентарий напомнил россиянам, что прибор покупает и устанавливает гарантирующий поставщик – энергосбытовая компания, обслуживающая дом. В свою очередь, в частном доме этим занимается обслуживающая электрические сети компания. Чаплин также напомнил, что в 2026 году на замену счетчика и ввод нового прибора в эксплуатацию отводится до 6 месяцев. Если установленный срок нарушен, потребитель может сообщить об этом соответствующую организацию. После получения обращения у компании будет 30 дней на выполнение необходимых работ. И в завершении выпуска: американский фильм «Сумерки», премьера которого состоялась в 2008 году, попал в топ-10 кассовых лент российского кинопроката с начала осени. Об этом стало известно из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы. Общие сборы романтического фэнтези, которые начали показывать в российских кинотеатрах 17 сентября, составили 47 миллионов 300 тысяч рублей. При этом за первый уикенд фильм собрал 31 миллион. Отмечается, что с начала осени кинотеатры провели около 2000 сеансов «Сумерек», которые посетили более 53,5 тысяч зрителей. В рейтинге по сборам картина заняла 7-е место. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: естественный путь создать уникальную рекламу, прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ выпустил уже несколько сотен экземпляров «Лады Азимут». Пока это предсерийные экземпляры. В продажу они не пойдут. На их сборке отлаживают процессы и устраняют недочеты. Затем будут использовать для украшения шоурумов. Дата старта серийного производства «Лады Азимут» пока не объявлена. Но до конца года планируют собрать несколько тысяч машин. Чанган раскрыл цены дизельной версии пикапа «Хантер Плюс» от 4 миллионов 130 тысяч рублей в базовой версии. Машина получила новый мотор от Isuzu объемом 2,5 литра и мощностью 146 лошадиных сил. Он работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. ГАК отзывает в сервис кроссоверы GS8 второго поколения. У них заменят трубки системы кондиционирования и отопления заднего контура климат-контроля. Ранее выяснилось, что они не подходят для российского климата. Быстро изнашиваются из-за влаги и реагентов, поэтому концерн полностью и бесплатно заменит проблемные магистрали. Необходимость слить топливо из бака снова стала насущной проблемой автомобилистов. Раньше запас хранили из-за того, что было мало заправок. Теперь есть проблемы с бензином, и канистры заправляют не везде. Но слить топливо со старых «Жигулей» было несложно. А с современным автомобилем придется потанцевать с бубном. Подробнее о том, как слить бензин из бака в канистру, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити». За удачу

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
9: Мошенники от имени Росфинмониторинга начали пугать россиян проверками перевода в системе быстрых платежей из-за сомнительных переводов. Об этом пишет РИА Новости, приводя данные платформы «Мошеловка». Жертве заявляет, что ее недавний перевод через систему быстрых платежей или по QR-коду был помечен системой как сомнительный, сообщили там. После того, как жертву запугивают, ее убеждают перевести часть денег на специальный счет. На этом их действия не заканчиваются. После этого мошенники могут потребовать страховую сумму для подтверждения легальности средств.
8: Деньги дороги, как память.
9: В октябре 26 года российский потребительский рынок столкнется с ощутимым инфляционным давлением в сегменте продовольственных товаров. Согласно прогнозам отраслевых аналитиков, стоимость базовой продуктовой корзины продемонстрирует резкий скачок вверх сразу по нескольким ключевым направлениям. Фундаментальной основой для этого ценового ралли станет не только традиционный сезонный фактор, но и комплексная перестройка логистических цепочек на фоне масштабной индексации тарифов жилищно-коммунального хозяйства, запланированной правительством на 1 октября. Повышение стоимости электроэнергии неизбежно увеличит производственные издержки аграрных комплексов, перерабатывающих предприятий и торговых сетей, а этот рост будет полностью переложен на конечного покупателя. Наиболее драматичная динамика ожидается в категории импортных овощей открытого грунта. С наступлением межсезонья внутренний рынок России практически полностью переходит на зарубежные поставки кабачков, баклажанов и сладкого перца. По оценкам экспертов, розничная стоимость этих позиций может взлететь на 35-40%.
8: Закрома Родины.
9: По официальным данным мониторинга Банка России, с начала текущего года из банковской системы в наличный оборот утекло более 2,4 триллиона рублей, сообщает агентство Data.ru. На первый взгляд, такая динамика может сигнализировать о системном кризисе доверия к финансовым институтам, однако эксперты подчеркивают, это не паническое изъятие вкладов, а сложный поведенческий сдвиг, спровоцированный целым комплексом технологических, законодательных и психологических факторов. Первостепенную роль в формировании этого тренда сыграла уязвимость цифровой инфраструктуры перед внешними вызовами. Периодические ограничения работы мобильного интернета в ряде регионов страны, обусловленные мерами безопасности и функционирования систем подавления сигналов, регулярно приводят к параличу банковских терминалов в торговых точках. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Сегодня День секретаря. Он отмечается в третью пятницу сентября. У большинства российских предпринимателей нет сомнений относительно необходимости и важности профессии секретаря. Секретари давно уже перешли из обслуживающего персонала в категорию ответственных административных работников, обеспечивающих слаженное бесперебойное функционирование офиса. Вспомните, сколько раз за день вам приходится обращаться к секретарю, как неоценима их помощь в поиске информации, работе с документами и даже в банальном предложении выпить чаю или кофе. По некоторым данным, в России около миллиона секретарей, офис-менеджеров и помощников-руководителей. И все эти люди трудятся по 8-12 часов в день, чтобы остальным сотрудникам работалось комфортно. А в недалеком прошлом, в 19 веке, в России чины коллежского секретаря и губернского секретаря занимали, соответственно, 10 и 12 места из 14 возможных в табеле гражданских чинов. Кстати, в разных странах День секретаря празднуется в разное время. В США существует целая неделя офисного работника, последняя – полная неделя апреля. А днем секретаря считается среда праздничной недели. В ЮАР День секретаря отмечают 5 сентября.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 15 сентября, ожидается ночью и утром облачная погода. Во второй половине дня малооблачная, без осадков. Ветер северный, северо-западный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, днем начнет слабо падать. Температура воздуха ночью плюс 7-9, а днем 16-18 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 19 минут, заход в 19:04, долгота дня 12 часов и 45 минут. В среду 16 сентября переменная облачность и также без осадков, ночью 6-8, днем до плюс 19. В четверг днем уже плюс 20, вечером пройдут небольшие дожди, в пятницу без осадков и до плюс 16.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5/2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-4-14-93.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Ку-ку-ку-ку!
8: Как странно.
9: Это вам не это.
10: Понятно.
7: Ку!
11: Игра слов. Кто же такой полотер? Тот, кто натирает полы? Да. Но не только. Раньше полотером называли того, кто сверх меры увлекался танцами, развлечениями. А в футболе, например, это техничный игрок, который обладает искусной обводкой в штрафной площади соперника, или тот, кто применяет подкаты при отборе мяча. В общем, полотерить можно по-разному.
12: Не заходи, если что.
11: Игра слов.
6: Infinity.

0: Влиять – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России запретят удалять Алису AI со смартфонов. Минцифры предлагает закрепить за ИИ-ассистентом Алиса AI особый статус системного помощника. После предустановки на смартфон приложение может получить расширенный доступ к функциям устройства, включая фоновые службы и голосовую активацию, а удалить его стандартными средствами пользователь не сможет. Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления правительства. Документ обновляет действующие правила обязательной предустановки российских приложений на устройства, продаваемые в России. Вместо прежнего понятия «голосовой помощник» в них появляется более широкая категория «системный помощник». Программа, работающая на основе ИИ-технологий. Для такого ПО предлагается установить отдельные правила. В частности, системный помощник хотят добавить в перечень приложений, которые нельзя удалить после предустановки. Сейчас аналогичные требования действуют для магазина приложений. Новые нормы позволят Алисе AI работать в фоне, самостоятельно обновляться, отправлять пуш-уведомления и запускаться голосовой командой. Изменения связаны с новыми требованиями к отечественным ИИ-моделям. В перечень обязательного ПО предлагается включить программы, содержащие модели искусственного интеллекта со статусом национальной или суверенной большой фундаментальной модели. При этом Минцифра подчеркивает, что использование системного помощника владельцам устройства должно оставаться добровольным. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.

оказалось наоборот, что все сложно.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити»

0: людей крайней непредсказуемости.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут обмениваться накопленным опытом с коллегами по работе. Темы ваших разговоров сосредоточатся на одном: как и в какой момент лучше всего подходить к вашему шефу с любого рода вопросами или просьбами.
0: Тельцов ожидает очень полезное знакомство. Человек, который сегодня пополнит круг ваших близких друзей, будет обладать высоким социальным статусом и большим общественным авторитетом.
2: Близнецы в этот день поступят в роли наставника для какой-то юной особы. Пока вы будете вводить нового коллегу в курс всех служебных дел, вы проникнетесь к нему огромной теплотой, и впоследствии он станет для вас близким другом.
0: Раки сделают ставку на свою природную привлекательность, однако окружающий больше, нежели ваша внешняя красота, будет интересовать другой момент – ваш внутренний мир со всеми его загадками и нескрытыми тайнами.
2: Львы проведут этот день в шумной компании. Сначала вы и ваши коллеги будете обсуждать какой-то важный профессиональный вопрос, но затем это общение перейдет в неформальное русло и станет напоминать дружескую вечеринку.
0: Для дев сегодня будет очень важно получить одобрение со стороны старших родственников. Вы постарайтесь объяснить своим родителям, что ваше увольнение – это правильный шаг, который приведет только к позитивным последствиям.
2: Весы в этот день будут полны энергии и оптимизма. Вы с готовностью возьметесь даже за самые сложные служебные дела, благодаря чему заручитесь снисходительным отношением со стороны вышестоящего руководства.
0: Любопытство скорпионов в этот день перейдет границы дозволенного. Будьте осторожны, ведь далеко не каждому человеку, в личной жизни которого вы проявите живой интерес, придется по нраву подобное поведение.
2: Стрельцам в этот день не стоит использовать завуалированные намеки и туманные фразы при построении конструктивного диалога. Если вы будете формулировать свои мысли лаконично и четко, это и станет залогом вашего успеха в деловых переговорах.
0: Козероги столкнутся с новыми заботами и обязанностями. Вы очень обрадуетесь, что дальние родственники решили остановиться у вас, но в присутствии новых лиц ваша тихая семейная идиллия бесследно исчезнет.
2: Водолеям в этот день не рекомендуется использовать хитроумные способы обогащения. Вы рискуете пропустить действительно перспективную возможность нарастить капитал, пока строите воздушные замки или пытаетесь изобрести очередную финансовую пирамиду.
0: В семейной жизни рыб в этот день наметится крупный кризис, преодолеть который будет очень непросто. Пока вы и ваша вторая половинка не научитесь находить

0: Радио Инфинити. С нами тепло.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В минувшую субботу в деревне Петрыкино Дорогобужского округа состоялось торжественное открытие осенней вахты памяти, в которой приняли участие глава муниципального округа Константин Серенков, депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий, председатель окружной думы Виталий Таранов, руководитель поискового движения в Смоленской области Нина Куликовских и поисковые отряды. В мероприятии с 10 по 20 сентября принимают участие более 200 человек. Среди них студенты и курсанты, военнослужащие, сотрудники МВД, ФСО и Управления судебных приставов, рабочие и служащие, работники образования и культуры, а также священнослужители. Лагерь поисковиков располагается в деревне Петрыкино. В течение 10 дней участники будут вести разведывательные поисковые работы на местах боев Великой Отечественной войны. Главная задача – установить имена без вести пропавших солдат, разыскать родственников погибших воинов и с почестями предать земле останки тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести. 15 сентября для участников вахты памяти пройдет День добрых дел, а 19 сентября в Доме культуры деревни Алексино состоится Вечер памяти, а завершится вахта 20 сентября торжественным погребением останков воинов, найденных в ходе поисковых работ на поле памяти в деревне Алексино. В минувшую субботу в Верхнеднепровском технологическом техникуме прошел единый день открытых дверей. 12 сентября ВТТ взорвался энергией и любопытством. В коридорах техникума кипела жизнь. Учащиеся трех школ – Верхнеднепровского и второй Дорогобужской школы, а также школьники из Смоленской области и города Смоленска – заглядывали в мастерские, крутили в руках инструменты, примеряли на себя роль будущих профессионалов. В лабораториях было не протолкнуться, каждый хотел узнать, как теория превращается в реальный навык. День открытых дверей получился по-настоящему масштабным. Горящие глаза детей стали лучшей мотивацией для преподавателей техникума, а впереди еще много встреч, экскурсий и крутых активностей. Смоленских водителей предупреждают о риске столкновения с лосями на трассах. В Смоленской области опасный период на дорогах. У лосей и оленей начался гон. Самцы все чаще выходят на автомобильные дороги. Пик активности приходится на середину сентября, а самые рискованные встречи случаются в темное время суток. В Смоленском охотуправлении напоминают, в зонах действия знака «Дикие животные» нужно строго соблюдать скоростной режим. А в сумерках лучше включать противотуманные фары. Они дают рассеянный свет и помогают раньше заметить зверя на дороге. 10-11 сентября в Смоленске проходил областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2026». Дорогобужский муниципальный округ представляла команда учеников Дорогобужской средней школы номер 1 под руководством учителя физической культуры и ОБЗР Анны Иваньковой и сотрудника ГИБДД Ольги Садоведовой. Ребятам необходимо было пройти устные задания на знание ПДД и основ медицины, а также на практике показать владение велосипедом при прохождении этапов автогонки. Городок и фигурное вождение. Дорогобужские ребята показали достойный результат, выложились на все 100%, что позволило им занять третье место в творческом конкурсе. Наша афиша «ФОК Победа» города Дорогобужа приглашает 19 сентября в субботу на второй кубок ПАО «Дорогобуж» по борьбе с самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. В 10 утра начало соревнований, в 12.00 торжественное открытие. Ход свободный, работает кафе. Место проведения – город Дорогобуж, ФОК Победа, улица Чистякова, дом 33. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити» в завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, во второй малооблачно и без осадков, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Давление будет слабо падать 745 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити». We'll be right back.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-42-28.

0: Новости.
1: Поездки в такси для семей с детьми станут доступнее. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Производители стали поставлять меньше топлива на биржу. По оценкам «Коммерсанта», с мая по сентябрь было исполнено меньше половины контрактов. Из-за этого часть покупателей не смогли закрыть свои потребности. В основном на бирже закупаются независимые сети АЗС, крупные транспортные фирмы и трейдеры. На их работу ситуация может повлиять сильно. А вот о доступности топлива на крупных сетевых заправках эта статистика мало что говорит. На АЗС под своими брендами производители поставляют топливо по другим каналам. Поездки в такси для семей с детьми станут доступнее. Минтранс и Яндекс.Такси разработали дорожную карту по оптимизации системы. Во-первых, на маршрутах будет больше машин с детскими креслами. Во-вторых, водители начнут обучать работать с семьями. Это должно снизить количество конфликтов. Кроме того, планируют запустить поддержку многодетных семей со скидками на поездки и оцифровать льготы. Система будет автоматически определять статус многодетной семьи без необходимости предъявлять документы. В России завершается строительство еще одной объездной дороги. В конце этого года или начале следующего запустят движение по западному обходу Орла. Новая дорога упростит путешествие на юг России или в сторону Казахстана со стороны Смоленска и Беларуси. Сейчас при поездке через Орел приходится ехать через весь город и стоять в пробках. Из-за этого многие предпочитают более длинную дорогу через Московскую область под Скаду. После ввода в строй западного объезда Орла время в пути сократится на 1-2 часа. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
1: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
3: Новости спорта.
4: Полуфиналист прошедшего US Open Карен Хачанов поднялся на 24 позиции в обновленном рейтинге ATP и вернулся в топ-30 сильнейших игроков планеты. Благодаря своему выступлению на открытом чемпионате США, 30-летний теннисист переместился с 50-й строчки на 26-ю. На пути к полуфиналу Хачанов сенсационно обыграл четвертую ракетку мира Феликса уже Альясима из Канады, а в борьбе за выход в финал он уступил будущему чемпиону Александру Звереву. Отметим, что Даниил Медведев поднялся с 8-й позиции на 6-ю. Возглавляет рейтинг по-прежнему итальянец Яник Синер, опережающий Зверева и испанца Карлоса Алькараса. Хоккеисты московского «Динамо» одержали выездную победу над череповецкой «Северсталью» 2-0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это первая победа бело-голубых в основное время в нынешнем сезоне. В Тольятти «Лада» выиграла у минского «Динамо» 4-2. Для тольяттинцев это дебютная победа после 4 поражений подряд на старте, а вот у минчан серия поражений сейчас растянулась до 4 игр. В Нижнем Новгороде «Торпедо» провело первый официальный матч на новой «Волга-арене». Хозяева льда в упорной борьбе 3-2 обыграли финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Казанский Акбарс». Тренер петербургского «Зенита» Вильям Оливейра заявил, что нападающий Александр Соболев пока выигрывает конкуренцию у бразильского новичка Филиппе Аугусто. И это довольно интересный момент, ведь именно Аугусто стал самым дорогим приобретением клубов РПЛ в это летнее трансферное окно. Петербуржцы заплатили за 22-летнего форварда Трабзонспора 15 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма сделки может вырасти до 20. Тем не менее, Соболев, которого в футбольных кругах часто критикуют, продолжает доказывать свою ценность делом. В этом сезоне он забил 6 голов в 8 матчах. Футболисты Сочи одержали волевую выездную победу над Велесом 2-1 в 11-м туре первой лиги. По итогам матча сочинцы заняли второе место в турнирной таблице и подвинули московский клуб на третью строчку. Тем временем Урал в гостях сыграл в ничью 1-1 с ярославским Шинником. Ранее тренерский штаб екатеринбургского клуба выставил второй состав на матч Кубка России, чтобы сохранить силы, но сразу же вылетел из розыгрыша от команды из второй лиги Б. Но и в первой лиге добиться победы все равно не удалось. Лишь гол нападающего Урала Мартина Секулича на третьей компенсированной минуте спас гостей от поражения. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: развивать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной.
1: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим, Савино-Старожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
6: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
7: Мошенники от имени Росфинмониторинга начали пугать россиян проверками перевода в системе быстрых платежей из-за сомнительных переводов. Об этом пишет РИА Новости, приводя данные платформы «Мошеловка». Жертве заявляет, что ее недавний перевод через систему быстрых платежей или по QR-коду был помечен системой как сомнительный, сообщили там. После того, как жертву запугивают, ее убеждают перевести часть денег на специальный счет. На этом их действия не заканчиваются. После этого мошенники могут потребовать страховую сумму для подтверждения легальности средств.
8: Деньги дороги, как память.
7: В октябре 2026 года российский потребительский рынок столкнется с ощутимым инфляционным давлением в сегменте продовольственных товаров. Согласно прогнозам отраслевых аналитиков, стоимость базовой продуктовой корзины продемонстрирует резкий скачок вверх сразу по нескольким ключевым направлениям. Фундаментальной основой для этого ценового ралли станет не только традиционный сезонный фактор, но и комплексная перестройка логистических цепочек на фоне масштабной индексации тарифов жилищно-коммунального хозяйства, запланированных запланированной правительством на 1 октября. Повышение стоимости электроэнергии неизбежно увеличит производственные издержки аграрных комплексов, перерабатывающих предприятий и торговых сетей, а этот рост будет полностью переложен на конечного покупателя. Наиболее драматичная динамика ожидается в категории импортных овощей открытого грунта. С наступлением межсезонья внутренний рынок России практически полностью переходит на зарубежные поставки кабачков, баклажанов и сладкого перца. По оценкам экспертов, розничная стоимость этих позиций может взлететь на 35-40%.
8: Закрома Родины.
7: По официальным данным мониторинга Банка России, с начала текущего года из банковской системы в наличный оборот утекло более 2,4 триллиона рублей, сообщает агентство Data.ru. На первый взгляд, такая динамика может сигнализировать о системном кризисе доверия к финансовым институтам, однако эксперты подчеркивают, это не паническое изъятие вкладов, а сложный поведенческий сдвиг, спровоцированный целым комплексом технологических, законодательных и психологических факторов. Первостепенную роль в формировании этого тренда сыграла уязвимость цифровой инфраструктуры перед внешними вызовами. Периодические ограничения работы мобильного интернета в ряде регионов страны, обусловленные мерами безопасности и функционирования систем подавления сигналов, регулярно приводят к параличу банковских терминалов в торговых точках. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
9: Кошелек. Радио Infinity.

0: Сегодня День секретаря. Он отмечается в третью пятницу сентября. У большинства российских предпринимателей нет сомнений относительно необходимости и важности профессии секретаря. Секретари давно уже перешли из обслуживающего персонала в категорию ответственных административных работников, обеспечивающих слаженное бесперебойное функционирование офиса. Вспомните, сколько раз за день вам приходится обращаться к секретарю, как неоценима их помощь в поиске информации, работе с документами и даже в банальном предложении выпить чаю или кофе. По некоторым данным, в России около миллиона секретарей, офис-менеджеров и помощников-руководителей. И все эти люди трудятся по 8-12 часов в день, чтобы остальным сотрудникам работалось комфортно. А в недалеком прошлом, в 19 веке, в России чины коллежского секретаря и губернского секретаря занимали, соответственно, 10 и 12 места из 14 возможных в табеле гражданских чинов. Кстати, в разных странах День секретаря празднуется в разное время. В США существует целая неделя офисного работника, последняя полная неделя апреля. А днем секретаря считается среда праздничной недели. В ЮАР День секретаря отмечают 5 сентября.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В начале рабочей недели глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел еженедельную планерку с руководителями подразделений и подведомственных учреждений. В ходе совещания Антон Николаевич проверил выполнение контрольных поручений, данных на прошлой неделе, обсудил текущие вопросы. Отдельно были разобраны обращения жителей округа в социальных сетях, какие вопросы уже решены, а какие требуют доработки. Проводятся ремонты контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов. Продолжается ямочный ремонт дорог спецмашиной «Мат-Патчер». Также ведется спил сухих и аварийных деревьев и их уборка. Ведутся работы по очистке канализационных колодцев и коллекторов вдоль реки Величка. Эта проблема стоит на особом контроле. Также проработан план работ на текущую неделю по основным направлениям. Руководителям структурных подразделений администрации даны соответствующие поручения с установленным сроком исполнения. В минувшие выходные в деревне Рыбки прошло патриотическое мероприятие под названием «Афганский излом. Сквозь время и память», которое было посвящено открытию одноименной экспозиции об истории войны в Афганистане. Встреча состоялась в знаковом для Сафоновского округа месте у памятника воинам-афганцам на территории мемориального комплекса памяти защитников Отечества. Этот масштабный проект увековечивает имена 14 900 солдат, включая 90 смолян, не вернувшихся с войны, а также включает стеллу Великой Отечественной войны и храм в честь Вознесения Господня. В памятном событии приняли участие председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, которые выступили инициаторами создания памятника воинам-афганцам и новой открывшейся выставочной экспозиции. Также присутствовали главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий, глава Сафоновского округа Антон Кухарев, представители ветеранских организаций Центрального федерального округа ветераны войны в Афганистане и другие почетные гости. Программа началась с божественной литургии в храме. Далее состоялся митинг с возложением траурной гирлянды к вечному огню на братском воинском захоронении времен Великой Отечественной войны, венков и цветов к подножию монумента, символизирующего Афганские горы, где участники почтили память павших героев. Завершилось мероприятие концертом патриотических песен и традиционной солдатской кашей для всех гостей. Сафоновский индустриально-технологический техникум и Сафоновский филиал Смоленской академии профессионального образования провели День открытых дверей для учащихся школ Сафоновского округа. День открытых дверей в системе среднего профессионального образования – это возможность для абитуриентов и их родителей увидеть внутреннюю кухню колледжа или техникума, от учебных аудиторий до реальных производственных мастерских. В этот день преподаватели и мастера производственного обучения подробно рассказывали о тонкостях рабочих профессий и перспективах трудоустройства, провели мастер-классы и профессиональные пробы для гостей. Студенты поделились опытом своего обучения, а представители администрации учебных заведений дали прямые ответы на вопросы о бюджетных местах, стипендиях и условиях поступления, позволяя школьникам сделать осознанный выбор своего дальнейшего обучения и карьерного пути. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити» в завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, во второй малооблачно и без осадков, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Давление будет слабо падать 745 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити». We'll be right back.

0: Единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-dorogobuzh.rf. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-148-02-411-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: В октябре 2026 года оклад россиян, работающих по пятидневному графику, может распределиться между авансом и окончательным расчетом поровну. На каждую половину месяца приходится по 11 рабочих дней, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Всего в октябре будет 22 рабочих дня, на один меньше, чем в том же месяце 2025 года. Однако число рабочих дней в первой и второй половинах месяца совпадает, поэтому при прочих равных перекоса между двумя выплатами не ожидается. Например, при окладе 102 тысячи рублей за каждую половину октября работнику начислят по 51 тысячи рублей. После удержания НДФЛ по ставке 13% сумма каждой выплаты составит 44 370 рублей, отметил эксперт. За январь-август 2026 года в России произошло около 3,5 тысяч аварий со средствами индивидуальной мобильности, на 37% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГИБДД. 68% ДТП произошли из-за нарушений правил самими ездоками. Больше всего аварий в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях. Самый быстрый рост в Татарстане, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Челябинской области. И в завершении выпуска в США выставили на продажу серебристый Rolls-Royce, который певец Майкл Джексон вместе с братьями и сестрами купил в подарок матери в 1984 году. Об этом сообщается на сайте калифорнийского дилера Monza Car, устраивающего аукцион. В компании рассказали, что машина в идеальном состоянии, с отличным ходом и управлением. На нее имеются все документы, а нынешний владелец купил ее в 1999 году. К автомобилю прилагается персональный именной номерной знак Кэтрин Джексон в рамке. Автомобиль оценивается в 49 тысяч долларов. В прошлом году, напомним, носок Майкла Джексона, в котором он выступал на турне 1997 года во Франции, был продан на аукционе за 6 тысяч евро. Перед торгами стоимость лота составляла 4 тысячи. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 15 сентября 1956 года на трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104. Первым самолетом, который по директивам 20-го съезда КПСС внедрялся в эксплуатацию на магистральных воздушных линиях СССР, был именно реактивный самолет Ту-104. Его выход на трассы потребовал коренной перестройки работы практически всех служб, качественных изменений в эксплуатации самолетов, двигателей и наземного оборудования, разработки и применения новых форм и методов труда на авиапредприятиях. Еще в период эксплуатационных испытаний самолета Ту-104 были обучены летные экипажи, инженерный состав и технические бригады по обслуживанию этого самолета. Свой первый регулярный рейс с пассажирами Ту-104 совершил по трассе Москва-Иркутск. Через 7 часов 10 минут летного времени, преодолев с посадкой в Омске 4570 километров, самолет приземлился в Иркутске. В сентябре 1957 года из аэропорта Внуково на Ту-104 был выполнен полет в Нью-Йорк, который, как отмечала тогда западная пресса, подтвердил приоритет СССР в развитии реактивной техники. Некоторые переоборудованные модели Ту-104 использовались для тренировки космонавтов в условиях кратковременной созданной невесомости. Последний полет этого самолета в СССР состоялся в 1986 году.
5: А в этот день события, ставшие историей.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пиши в МАКС.
2: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

0: своей крайней непредсказуемости.
1: Звезды говорят. Овны в этот день будут обмениваться накопленным опытом с коллегами по работе. Темы ваших разговоров сосредоточатся на одном: как и в какой момент лучше всего подходить к вашему шефу с любого рода вопросами или просьбами.
0: Тельцов ожидает очень полезное знакомство. Человек, который сегодня пополнит круг ваших близких друзей, будет обладать высоким социальным статусом и большим общественным авторитетом.
1: Близнецы в этот день поступят в роли наставника для какой-то юной особы. Пока вы будете вводить нового коллегу в курс всех служебных дел, вы проникнетесь к нему огромной теплотой, и впоследствии он станет для вас близким другом.
0: Раки сделают ставку на свою природную привлекательность. Однако окружающий больше, нежели ваша внешняя красота, будет интересовать другой момент – ваш внутренний мир со всеми его загадками и нескрытыми тайнами.
1: Львы проведут этот день в шумной компании. Сначала вы и ваши коллеги будете обсуждать какой-то важный профессиональный вопрос, но затем это общение перейдет в неформальное русло и станет напоминать дружескую вечеринку.
0: Для дев сегодня будет очень важно получить одобрение со стороны старших родственников. Вы постарайтесь объяснить своим родителям, что ваше увольнение – это правильный шаг, который приведет только к позитивным последствиям.
1: Весы в этот день будут полны энергии и оптимизма. Вы с готовностью возьметесь даже за самые сложные служебные дела, благодаря чему заручитесь снисходительным отношением со стороны вышестоящего руководства.
0: Любопытство скорпионов в этот день перейдет границы дозволенного. Будьте осторожны, ведь далеко не каждому человеку, в личной жизни которого вы проявите живой интерес, придется по нраву подобное поведение.
1: Стрельцам в этот день не стоит использовать завуалированные намеки и туманные фразы при построении конструктивного диалога. Если вы будете формулировать свои мысли лаконично и четко, это и станет залогом вашего успеха в деловых переговорах.
0: Козероги столкнутся с новыми заботами и обязанностями. Вы очень обрадуетесь, что дальние родственники решили остановиться у вас, но в присутствии новых лиц ваша тихая семейная идиллия бесследно исчезнет.
1: Водолеям в этот день не рекомендуется использовать хитроумные способы обогащения. Вы рискуете пропустить действительно перспективную возможность нарастить капитал, пока строите воздушные замки или пытаетесь изобрести очередную финансовую пирамиду.
0: В семейной жизни рыб в этот день наметится крупный кризис, преодолеть который будет очень непросто. Пока вы и ваша вторая половинка не научитесь находить компромисс по каждому

0: Новости спорта.
1: Новый лидер мирового рейтинга Елена Рыбакина стала первой теннисисткой, которая уже гарантировала себе участие в итоговом турнире ВТА. В нынешнем сезоне 27-летняя представительница Казахстана выиграла 3 титула, включая открытые чемпионаты Австралии и США. В ее активе почти 7500 очков в чемпионской гонке, и это обеспечивает ей комфортный отрыв от ближайших преследовательниц. При этом Рыбакина выиграла итоговый турнир в прошлом году. Матч за мировую шахматную корону между действующим чемпионом Гукишем Дамараджо и претендентом Жавахиром Синдаровым пройдет в Женеве с 22 ноября по 12 декабря. Это противостояние войдет в историю как самый молодой чемпионский матч. На момент его начала обоим гроссмейстерам будет по 20 лет. Общий призовой фонд соревнований составит $2.5 миллиона. Футболисты Ромы на выезде выиграли у Торино 2-1 и, одержав 4-ю победу кряду на старте сезона, сохранили лидерство в итальянском чемпионате. Пока что очки не теряет и действующий победитель серии А Интер, выигравший дома у Удинезе 5-3. В свою очередь Кома взял верх на своем поле над Пармой 2-1 и теперь замыкает топ-3 турнирной таблицы, отставая на 2 очка от Ромы и Интера. Волейболисты сборной Германии возглавили группу D на чемпионате Европы, одержав победу над командой Швейцарии 3-1. В параллельном матче группы B сборная Украины разгромила команду Португалии в 3 сетах, и это 4-я подряд виктория для этой команды. Украинский коллектив вышел на первое место в группе B. Британский боец Том Аспинал официально освободил чемпионский пояс UFC в тяжелом весе из-за продолжающихся осложнений с правым глазом. Спортсмен принял это решение добровольно, отметив, что не может назвать четких сроков своего возвращения в октагон. Последнюю защиту титула Аспинал провел в октябре прошлого года в поединке против Сирила Гана, где и получил повреждение. Несмотря на длительное восстановление, во время одной из недавних тренировок британец получил рецидив. Титул чемпиона в тяжелом весе теперь официально считается вакантным. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Уборщица. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ выпустил уже несколько сотен экземпляров «Лады Азимут». Пока это предсерийные экземпляры. В продажу они не пойдут. На их сборке отлаживают процесс и устраняют недочеты. Затем будут использовать для украшения шоурумов. Дата старта серийного производства «Лады Азимут» пока не объявлена. Но до конца года планируют собрать несколько тысяч машин. Чанган раскрыл цены дизельной версии пикапа Hunter Plus от 4 миллионов 130 тысяч рублей в базовой версии. Машина получила новый мотор от Isuzu объемом 2,5 литра и мощностью 146 лошадиных сил. Он работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. ГАК отзывает в сервис кроссоверы GS8 второго поколения. У них заменят трубки системы кондиционирования и отопления заднего контура климат-контроля. Ранее выяснилось, что они не подходят для российского климата. Быстро изнашиваются из-за влаги и реагентов, поэтому концерн полностью и бесплатно заменит проблемные магистрали. Необходимость слить топливо из бака снова стала насущной проблемой автомобилистов. Раньше запас хранили из-за того, что было мало заправок. Теперь есть проблемы с бензином, и канистры заправляют не везде. Но слить топливо со старых «Жигулей» было несложно. А с современным автомобилем придется потанцевать с бубном. Подробнее о том, как слить бензин из бака в канистру, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
3: Анна Гавальда.
4: Реклама.
5: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
6: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-12.

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим, Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Новости.
1: Поездки в такси для семей с детьми станут доступнее. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Производители стали поставлять меньше топлива на биржу. По оценкам «Коммерсанта», с мая по сентябрь было исполнено меньше половины контрактов. Из-за этого часть покупателей не смогли закрыть свои потребности. В основном на бирже закупаются независимые сети АЗС, крупные транспортные фирмы и трейдеры. На их работу ситуация может повлиять сильно. А вот о доступности топлива на крупных сетевых заправках эта статистика мало что говорит. На АЗС под своими брендами производители поставляют топливо по другим каналам. Поездки в такси для семей с детьми станут доступнее. Минтранс и Яндекс.Такси разработали дорожную карту по оптимизации системы. Во-первых, на маршрутах будет больше машин с детскими креслами. Во-вторых, водители начнут обучать работать с семьями. Это должно снизить количество конфликтов. Кроме того, планируют запустить поддержку многодетных семей со скидками на поездки и оцифровать льготы. Система будет автоматически определять статус многодетной семьи без необходимости предъявлять документы. В России завершается строительство еще одной объездной дороги. В конце этого года или начале следующего запустят движение по западному обходу Орла. Новая дорога упростит путешествие на юг России или в сторону Казахстана со стороны Смоленска и Беларуси. Сейчас при поездке через Орел приходится ехать через весь город и стоять в пробках. Из-за этого многие предпочитают более длинную дорогу через Московскую область по ЦКАДу. После ввода в строй западного объезда Орла время в пути сократится на 1-2 часа. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.
0: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Сегодня День секретаря. Он отмечается в третью пятницу сентября. У большинства российских предпринимателей нет сомнений относительно необходимости и важности профессии секретаря. Секретари давно уже перешли из обслуживающего персонала в категорию ответственных административных работников, обеспечивающих слаженное бесперебойное функционирование офиса. Вспомните, сколько раз за день вам приходится обращаться к секретарю, как неоценима их помощь в поиске информации, работе с документами и даже в банальном предложении выпить чаю или кофе. По некоторым данным, в России около миллиона секретарей, офис-менеджеров и помощников руководителей. И все эти люди трудятся по 8-12 часов в день, чтобы остальным сотрудникам работалось комфортно. А в недалеком прошлом, в 19 веке, в России чины коллежского секретаря и губернского секретаря занимали, соответственно, 10 и 12 места из 14 возможных в табеле гражданских чинов. Кстати, в разных странах День секретаря празднуется в разное время. В США существует целая неделя офисного работника, последняя полная неделя апреля. А днем секретаря считается среда праздничной недели. В ЮАР День секретаря отмечают 5 сентября.
1: Радиостанция «Infinity».

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшую субботу в деревне Петрыкино Дорогобужского округа состоялось торжественное открытие осенней вахты памяти, в которой приняли участие глава муниципального округа Константин Серенков, депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий, председатель окружной думы Виталий Таранов, руководитель поискового движения в Смоленской области Нина Куликовских и поисковые отряды. В мероприятии с 10 по 20 сентября принимают участие более 200 человек. Среди них студенты и курсанты, военнослужащие, сотрудники МВД, ФСО и Управления судебных приставов, рабочие и служащие, работники образования и культуры, а также священнослужители. Лагерь поисковиков располагается в деревне Петрыкино. В течение 10 дней участники будут вести разведывательные поисковые работы на местах боев Великой Отечественной войны. Главная задача – установить имена без вести пропавших солдат, разыскать родственников погибших воинов и с почестями предать земле останки тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести. 15 сентября для участников вахты памяти пройдет День добрых дел, а 19 сентября в Доме культуры деревни Алексино состоится Вечер памяти, а завершится вахта 20 сентября торжественным погребением останков воинов, найденных в ходе поисковых работ на поле памяти в деревне Алексино. В минувшую субботу в Верхнепровском технологическом техникуме прошел единый день открытых дверей. 12 сентября ВТТ взорвался энергией и любопытством. В коридорах техникума кипела жизнь. Учащиеся трех школ – Верхнепровского и 2-й Дорогобужской школы, а также школьники из Смоленской области и города Смоленска – заглядывали в мастерские, крутили в руках инструменты, примеряли на себя роль будущих профессионалов. В лабораториях было не протолкнуться, каждый хотел узнать, как теория превращается в реальный навык. День открытых дверей получился по-настоящему масштабным. Горящие глаза детей стали лучшей мотивацией для преподавателей техникума, а впереди еще много встреч, экскурсий и крутых активностей. Смоленских водителей предупреждают о риске столкновения с лосями на трассах. В Смоленской области опасный период на дорогах. У лосей и оленей начался гон. Самцы все чаще выходят на автомобильные дороги. Пик активности приходится на середину сентября, а самые рискованные встречи случаются в темное время суток. В Смоленском охотуправлении напоминают, в зонах действия знака «Дикие животные» нужно строго соблюдать скоростной режим. А в сумерках лучше включать противотуманные фары. Они дают рассеянный свет и помогают раньше заметить зверя на дороге. 10-11 сентября в Смоленске проходил областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2026». Дорогобужский муниципальный округ представляла команда учеников Дорогобужской средней школы номер 1 под руководством учителя физической культуры и ОБЗР Анны Иваньковой и сотрудника ГИБДД Ольги Садоведовой. Ребятам необходимо было пройти устные задания на знание ПДД и основ медицины, а также на практике показать владение велосипедом при прохождении этапов автогонки. Городок и фигурное вождение. Дорогобужские ребята показали достойный результат, выложились на все 100%, что позволило им занять 3-е место в творческом конкурсе. Наша афиша «ФОК Победа» города Дорогобужа приглашает 19 сентября в субботу на 2-й кубок ПАО «Дорогобуж» по борьбе самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. В 10 утра начало соревнований, в 12:00 торжественное открытие. Ход свободный, работает кафе. Место проведения – город Дорогобуж, ФОК Победа, улица Чистякова, дом 33. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити» в завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, во второй малооблачно и без осадков, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Давление будет слабо падать 745 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити». We'll be right back.

0: не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-dorogobuzh.rf. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-142-4-27-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
5: Всем привет, я Надежда Ковалева. Продолжу знакомить вас со звездами-кулинарами.
6: Официант! 400 капель валерьянки и салат.
5: Жерар Депардье. Великолепный Жерар Депардье разбирается в изысканных блюдах. В его владении находится несколько ресторанов и винных погребов.
6: Я мужчина хоть куда, в полном развитии сил.
5: Очередным признанием в любви к еде стала кулинарная книга актера «Моя кухня». Депардье собрал около 140 рецептов французской кухни, причем не тех, по которым готовят повара в ресторанах, а тех, которыми пользуются дома, перелистывая рукописные тетрадки, начатые предыдущими поколениями. Помимо рецептов, Жерар Депардье делится на страницах книги воспоминаниями из детства.
7: Ты был когда-нибудь маленький?
6: Был.
5: Рассказывает о своей кухонной философии, дает советы, как развить кулинарный вкус у ребенка и многое другое. Но главное, актер заражает своей любовью к кулинарии и вдохновляет встать у плиты и приготовить что-нибудь особенное.
8: Отлично, отлично, скромненько, но со вкусом.
5: А вот и рецепт сырного печенья от Жерара Депардье.
6: Тебе исключительно повезло.
5: Быстрота приготовления и нежный вкус. Попробовав однажды, вы часто захотите баловать им своих близких.
6: Минуточку, будь добры, помедленнее. Я записываю.
5: Итак, берем по 100 граммов муки, твердого сыра и сливочного масла, яичный желток, соль и паприку. Натираем сыр, размягчаем сливочное масло и соединяем с мукой. Добавляем сыр, соль и замешиваем тесто. Добавляем к нему желток, замешиваем ложкой в одном направлении. Затем тесто нужно положить в пакет и в холодильник на 1 час. Из охлажденного теста нужно раскатать пласт толщиной чуть меньше сантиметра, нарезать на кусочки, присыпать паприкой и поставить выпекать в духовку до 180 градусов на 10 минут. Сырное печенье от Жерара Депардье готово. Приятного аппетита!
8: Какая прелесть! Какая прелесть!
5: На сегодня у меня все. Мы продолжим наше путешествие по миру кулинарии совсем скоро. С вами была Надежда Ковалева. Услышимся.
4: Должно быть съедобно. Кулинарные

0: Заслуга, ясность мысли – вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринар.

0: Ветеринарный врач – 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных – до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения – телятница по уходу за телятами – 65 тысяч рублей. Бухгалтер – специалист по закупкам – 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8 910 724 9740 и 8 910 722 5805.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России запретят удалять Алису AI со смартфонов. Минцифры предлагает закрепить за ИИ-ассистентом Алиса AI особый статус системного помощника. После предустановки на смартфон приложение может получить расширенный доступ к функциям устройства, включая фоновые службы и голосовую активацию, а удалить его стандартными средствами пользователь не сможет. Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления правительства. Документ обновляет действующие правила обязательной предустановки российских приложений на устройства, продаваемые в России. Вместо прежнего понятия «голосовой помощник» в них появляется более широкая категория «системный помощник». Программа, работающая на основе ИИ-технологий. Для такого ПО предлагается установить отдельные правила. В частности, системный помощник хотят добавить в перечень приложений, которые нельзя удалить после предустановки. Сейчас аналогичные требования действуют для магазина приложений. Новые нормы позволят Алисе AI работать в фоне, самостоятельно обновляться, отправлять пуш-уведомления и запускаться голосовой командой. Изменения связаны с новыми требованиями к отечественным ИИ-моделям. В перечень обязательного ПО предлагается включить программы, содержащие модели искусственного интеллекта со статусом национальной или суверенной большой фундаментальной модели. При этом Минцифра подчеркивает, что использование системного помощника владельцам устройства должно оставаться добровольным. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Цех полимерной продукции ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В начале рабочей недели глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел еженедельную планерку с руководителями подразделений и подведомственных учреждений. В ходе совещания Антон Николаевич проверил выполнение контрольных поручений, данных на прошлой неделе, обсудил текущие вопросы. Отдельно были разобраны обращения жителей округа в социальных сетях. Какие вопросы уже решены, а какие требуют доработки. Проводятся ремонты контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов. Продолжается ямочный ремонт дорог спецмашиной «Мат-Патчер». Также ведется спил сухих и аварийных деревьев и их уборка. Ведутся работы по очистке канализационных колодцев и коллектора вдоль реки Величка. Эта проблема стоит на особом контроле. Также проработан план работ на текущую неделю по основным направлениям. Руководителям структурных подразделений администрации даны соответствующие поручения с установленным сроком исполнения. В минувшие выходные в деревне Рыбки прошло патриотическое мероприятие под названием «Афганский излом. Сквозь время и память», которое было посвящено открытию одноименной экспозиции об истории войны в Афганистане. Встреча состоялась в знаковом для Сафоновского округа месте у памятника воинам-афганцам на территории мемориального комплекса памяти защитников Отечества. Этот масштабный проект увековечивает имена 14 900 солдат, включая 90 смолян, не вернувшихся с войны, а также включает стелу Великой Отечественной войны и храм в честь Вознесения Господня. В памятном событии приняли участие председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, которые выступили инициаторами создания памятника воинам-афганцам и новой открывшейся выставочной экспозиции. Также присутствовали главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий, глава Сафоновского округа Антон Кухарев, представители ветеранских организаций Центрального федерального округа ветераны войны в Афганистане и другие почетные гости. Программа началась с божественной литургии в храме. Далее состоялся митинг с возложением траурной гирлянды к вечному огню на братском воинском захоронении времен Великой Отечественной войны, венков и цветов к подножию монумента, символизирующего Афганские горы, где участники почтили память павших героев. Завершилось мероприятие концертом патриотических песен и традиционной солдатской кашей для всех гостей. Сафоновский индустриально-технологический техникум и Сафоновский филиал Смоленской академии профессионального образования провели День открытых дверей для учащихся школ Сафоновского округа. День открытых дверей в системе среднего профессионального образования – это возможность для абитуриентов и их родителей увидеть внутреннюю кухню колледжа или техникума, от учебных аудиторий до реальных производственных мастерских. В этот день преподаватели и мастера производственного обучения подробно рассказывали о тонкостях рабочих профессий и перспективах трудоустройства, провели мастер-классы и профессиональные пробы для гостей. Студенты поделились опытом своего обучения, а представители администрации учебных заведений дали прямые ответы на вопросы о бюджетных местах, стипендиях и условиях поступления, позволяя школьникам сделать осознанный выбор своего дальнейшего обучения и карьерного пути. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, во второй малооблачно и без осадков, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Давление будет слабо падать, 745 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити». We'll be right back.

0: Хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Депутаты одной из фракций предложили запустить федеральную программу «Семейный заем», предусматривающую выдачу нуждающимся семьям с детьми целевых потребительских кредитов по ставке не выше 3% годовых. С соответствующим предложением они обратились к министру финансов Антону Силуанову, передает ТАСС. Как говорится в документе, льготные кредиты предлагается предоставлять на приобретение товаров длительного пользования. Участниками программы могли бы стать семьи с двумя и более детьми, чей средний душевой доход не превышает 2-кратный величину регионального прожиточного минимума. Депутаты предлагают использовать такие займы для покупки бытовой техники, мебели и других необходимых товаров. Оплата по QR-коду стала удобнее. Вместо нескольких кодов для разных способов оплаты в магазинах используется единый универсальный. Однако удобство не должно превращаться в привычку платить не глядя, предупредил газету.ру вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По словам парламентария, перед подтверждением платежа нужно обязательно проверять две вещи: кому уходят деньги и какая сумма указана. Название получателя должно соответствовать магазину, а сумма – стоимости покупки. Если вы видите незнакомого получателя, другую сумму или любые данные, которых не ожидали, платеж лучше не подтверждать и сразу уточнить все у продавца. С бумажными QR-кодами стоит быть внимательнее. По внешнему виду невозможно понять, куда ведет конкретный код, а поддельную наклейку можно разместить поверх настоящей. И в завершении выпуска. Азиатские слоны продемонстрировали высокий уровень самоконтроля, успешно пройдя классический психологический тест, которым многие животные и даже люди нередко поддаются импульсу. Слоны раз за разом обходили прозрачную преграду, чтобы добраться до еды, вместо того, чтобы тянуться к ней напрямую. В эксперименте участвовали 16 азиатских слонов в возрасте от 4 до 60 лет. Использовался так называемый тест обходного пути, эксперимент, в котором нужно подавить желание двигаться прямо к видимой цели и вместо этого выбрать окольный маршрут. Ключевым испытанием стало то, что стенку ящика делали прозрачной. Несмотря на то, что еда была видна напрямую, слоны не бросались к ней сквозь преграду, а спокойно продолжали заходить через отверстие сбоку. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity.

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус,

0: строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Новости спорта.
3: Полуфиналист прошедшего US Open Карен Хачанов поднялся на 24 позиции в обновленном рейтинге ATP и вернулся в топ-30 сильнейших игроков планеты. Благодаря своему выступлению на открытом чемпионате США, 30-летний теннисист переместился с 50-й строчки на 26-ю. На пути к полуфиналу Хачанов сенсационно обыграл четвертую ракетку мира Феликса уже Альясима из Канады, а в борьбе за выход в финал он уступил будущему чемпиону Александру Звереву. Отметим, что Даниил Медведев поднялся с 8 позиции на 6-ю. Возглавляет рейтинг по-прежнему итальянец Яник Синер, опережающий Зверева и испанца Карлоса Алькараса. Хоккеисты московского «Динамо» одержали выездную победу над череповецкой «Северсталью» 2-0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это первая победа бело-голубых в основное время в нынешнем сезоне. В Тольятти «Лада» выиграла у минского «Динамо» 4-2. Для тольяттинцев это дебютная победа после 4 поражений подряд на старте, а вот у минчан серия поражений сейчас растянулась до 4 игр. В Нижнем Новгороде «Торпедо» провело первый официальный матч на новой «Волге». Волга-арене. Хозяева льда в упорной борьбе 3-2 обыграли финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Казанский Акбарс». Тренер петербургского «Зенита» Вильям Оливейра заявил, что нападающий Александр Соболев пока выигрывает конкуренцию у бразильского новичка Филиппе Аугусто. И это довольно интересный момент, ведь именно Аугусто стал самым дорогим приобретением клубов РПЛ в это летнее трансферное окно. Петербуржцы заплатили за 22-летнего форварда Трабзонспора 15 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма сделки может вырасти до 20. Тем не менее, Соболев, которого в футбольных кругах часто критикуют, продолжает доказывать свою ценность делом. В этом сезоне он забил 6 голов в 8 матчах. Футболисты Сочи одержали волевую выездную победу над Велесом 2-1 в 11-м туре первой лиги. По итогам матча сочинцы заняли второе место в турнирной таблице и подвинули московский клуб на третью строчку. Тем временем Урал в гостях сыграл в ничью 1-1 с ярославским Шинником. Ранее тренерский штаб екатеринбургского клуба выставил второй состав на матч Кубка России, чтобы сохранить силы, но сразу же вылетел из розыгрыша от команды из второй лиги Б. Но и в первой лиге добиться победы все равно не удалось. Лишь гол нападающего Урала Мартина Секулича на третьей компенсированной минуте спас гостей от поражения. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
4: Радиостанция «Инфи».

0: толкает людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина-Пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Старожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.

Сегодня День секретаря. Он отмечается в третью пятницу сентября. У большинства российских предпринимателей нет сомнений относительно необходимости и важности профессии секретаря. Секретари давно уже перешли из обслуживающего персонала в категорию ответственных административных работников, обеспечивающих слаженное бесперебойное функционирование офиса. Вспомните, сколько раз за день вам приходится обращаться к секретарю, как неоценима их помощь в поиске информации, работе с документами и даже в банальном предложении выпить чаю или кофе. По некоторым данным, в России около миллиона секретарей, офис-менеджеров и помощников-руководителей. И все эти люди трудятся по 8-12 часов в день, чтобы остальным сотрудникам работалось комфортно. А в недалеком прошлом, в 19 веке, в России чины коллежского секретаря и губернского секретаря занимали, соответственно, 10 и 12 места из 14 возможных в табеле гражданских чинов. Кстати, в разных странах День секретаря празднуется в разное время. В США существует целая неделя офисного работника, последняя – полная неделя апреля. А днем секретаря считается среда праздничной недели. В ЮАР День секретаря отмечают 5 сентября.

0: Брянской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Мошенники от имени Росфинмониторинга начали пугать россиян проверками перевода в системе быстрых платежей из-за сомнительных переводов. Об этом пишет РИА Новости, приводя данные платформы «Мошеловка». Жертве заявляет, что ее недавний перевод через систему быстрых платежей или по QR-коду был помечен системой как сомнительный, сообщили там. После того, как жертву запугивают, ее убеждают перевести часть денег на специальный счет. На этом их действия не заканчиваются. После этого мошенники могут потребовать страховую сумму для подтверждения легальности средств.
2: Деньги дороги, как память.
3: В октябре 26 года российский потребительский рынок столкнется с ощутимым инфляционным давлением в сегменте продовольственных товаров. Согласно прогнозам отраслевых аналитиков, стоимость базовой продуктовой корзины продемонстрирует резкий скачок вверх сразу по нескольким ключевым направлениям. Фундаментальной основой для этого ценового ралли станет не только традиционный сезонный фактор, но и комплексная перестройка логистических цепочек на фоне масштабной индексации тарифов жилищно-коммунального хозяйства, запланированной правительством на 1 октября. Повышение стоимости электроэнергии неизбежно увеличит производственные издержки аграрных комплексов, перерабатывающих предприятий и торговых сетей, а этот рост будет полностью переложен на конечного покупателя. Наиболее драматичная динамика ожидается в категории импортных овощей открытого грунта. С наступлением межсезонья внутренний рынок России практически полностью переходит на зарубежные поставки кабачков, баклажанов и сладкого перца. По оценкам экспертов, розничная стоимость этих позиций может взлететь на 35-40%.
2: Закрома Родины.
3: По официальным данным мониторинга Банка России, с начала текущего года из банковской системы в наличный оборот утекло более 2,4 триллиона рублей, сообщает агентство Data.ru. На первый взгляд, такая динамика может сигнализировать о системном кризисе доверия к финансовым институтам, однако эксперты подчеркивают, это не паническое изъятие вкладов, а сложный поведенческий сдвиг, спровоцированный целым комплексом технологических, законодательных и психологических факторов. Первостепенную роль в формировании этого тренда сыграла уязвимость цифровой инфраструктуры перед внешними вызовами. Периодические ограничения работы мобильного интернета в ряде регионов страны, обусловленные мерами безопасности и функционирования систем подавления сигналов, регулярно приводят к параличу банковских терминалов в торговых точках. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: в этот день. События, ставшие историей. 15 сентября 1956 года на трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104. Первым самолетом, который по директивам 20-го съезда КПСС внедрялся в эксплуатацию на магистральных воздушных линиях СССР, был именно реактивный самолет Ту-104. Его выход на трассы потребовал коренной перестройки работы практически всех служб, качественных изменений в эксплуатации самолетов, двигателей и наземного оборудования, разработки и применения новых форм и методов труда на авиапредприятиях. Еще в период эксплуатационных испытаний самолета Ту-104 были обучены летные экипажи, инженерный состав и технические бригады по обслуживанию этого самолета. Свой первый регулярный рейс с пассажирами Ту-104 совершил по трассе Москва-Иркутск. Через 7 часов 10 минут летного времени, преодолев с посадкой в Омске 4570 километров, самолет приземлился в Иркутске. В сентябре 1957 года из аэропорта Внуково на Ту-104 был выполнен полет в Нью-Йорк, который, как отмечала тогда западная пресса, подтвердил приоритет СССР в развитии реактивной техники. Некоторые переоборудованные модели Ту-104 использовались для тренировки космонавтов в условиях кратковременной созданной невесомости. Последний полет этого самолета в СССР состоялся в 1986 году.
1: А в этот день. События, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая. Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

новости. Поездки в такси для семей с детьми станут доступнее. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Производители стали поставлять меньше топлива на биржу. По оценкам «Коммерсанта», с мая по сентябрь было исполнено меньше половины контрактов. Из-за этого часть покупателей не смогли закрыть свои потребности. В основном на бирже закупаются независимые сети АЗС, крупные транспортные фирмы и трейдеры. На их работу ситуация может повлиять сильно. А вот о доступности топлива на крупных сетевых заправках эта статистика мало что говорит. На АЗС под своими брендами производители поставляют топливо по другим каналам. Поездки в такси для семей с детьми станут доступнее. Минтранс и Яндекс.Такси разработали дорожную карту по оптимизации системы. Во-первых, на маршрутах будет больше машин с детскими креслами. Во-вторых, водители начнут обучать работать с семьями. Это должно снизить количество конфликтов. Кроме того, планируют запустить поддержку многодетных семей со скидками на поездки и оцифровать льготы. Система будет автоматически определять статус многодетной семьи без необходимости предъявлять документы. В России завершается строительство еще одной объездной дороги. В конце этого года или начале следующего запустят движение по западному обходу Орла. Новая дорога упростит путешествие на юг России или в сторону Казахстана со стороны Смоленска и Беларуси. Сейчас при поездке через Орел приходится ехать через весь город и стоять в пробках. Из-за этого многие предпочитают более длинную дорогу через Московскую область по ЦКАДу. После ввода в строй западного объезда Орла время в пути сократится на 1-2 часа. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: Брянской области 15.00.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В минувшую субботу в деревне Петрыкино Дорогобужского округа состоялось торжественное открытие осенней вахты памяти, в которой приняли участие глава муниципального округа Константин Серенков, депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий, председатель окружной думы Виталий Таранов, руководитель поискового движения в Смоленской области Нина Куликовских и поисковые отряды. В мероприятии с 10 по 20 сентября принимают участие более 200 человек. Среди них студенты и курсанты, военнослужащие, сотрудники МВД, ФСО и Управления судебных приставов, рабочие и служащие, работники образования и культуры, а также священнослужители. Лагерь поисковиков располагается в деревне Петрыкино. В течение 10 дней участники будут вести разведывательные поисковые работы на местах боев Великой Отечественной войны. Главная задача – установить имена без вести пропавших солдат, разыскать родственников погибших воинов и с почестями предать земле останки тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести. 15 сентября для участников вахты памяти пройдет День добрых дел, а 19 сентября в Доме культуры деревни Алексино состоится Вечер памяти, а завершится вахта 20 сентября торжественным погребением останков воинов, найденных в ходе поисковых работ на поле памяти в деревне Алексино. В минувшую субботу в Верхнеднепровском технологическом техникуме прошел единый день открытых дверей. 12 сентября ВТТ взорвался энергией и любопытством. В коридорах техникума кипела жизнь. Учащиеся трех школ, Верхнеднепровского и второй Дорогобужской школы, а также школьники из Смоленской области и города Смоленска, заглядывали в мастерские, крутили в руках инструменты, примеряли на себя роль будущих профессионалов. В лабораториях было не протолкнуться, каждый хотел узнать, как теория превращается в реальный навык. День открытых дверей получился по-настоящему масштабным. Горящие глаза детей стали лучшей мотивацией для преподавателей техникума, а впереди еще много встреч, экскурсий и крутых активностей. Смоленских водителей предупреждают о риске столкновения с лосями на трассах. В Смоленской области опасный период на дорогах. У лосей и оленей начался гон. Самцы все чаще выходят на автомобильные дороги. Пик активности приходится на середину сентября, а самые рискованные встречи случаются в темное время суток. В Смоленском охотуправлении напоминают, в зонах действия знака «Дикие животные» нужно строго соблюдать скоростной режим. А в сумерках лучше включать противотуманные фары. Они дают рассеянный свет и помогают раньше заметить зверя на дороге. 10-11 сентября в Смоленске проходил областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2026». Дорогобужский муниципальный округ представляла команда учеников Дорогобужской средней школы номер 1 под руководством учителя физической культуры и ОБЗР Анны Иваньковой и сотрудника ГИБДД Ольги Садоведовой. Ребятам необходимо было пройти устные задания на знание ПДД и основ медицины, а также на практике показать владение велосипедом при прохождении этапов автогонки. Городок и фигурное вождение. Дорогобужские ребята показали достойный результат, выложились на все 100%, что позволило им занять третье место в творческом конкурсе. Наша афиша «ФОК Победа» города Дорогобужа приглашает 19 сентября в субботу на второй кубок ПАО «Дорогобуж» по борьбе самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. В 10 утра начало соревнований, в 12.00 торжественное открытие. Ход свободный, работает кафе. Место проведения – город Дорогобуж, ФОК Победа, улица Чистякова, дом 33. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, во второй малооблачно и без осадков, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Давление будет слабо падать, 745 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».
1: Сложный возраст. Беседы с психологом.
4: Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком сложном явлении, как подростковый возраст. В нашей студии «Радио Инфинити» сегодня клинический психолог Оксана Игоревна, которая, обобщая свой опыт и работу с родителями и детьми, постарается найти родителям путь навстречу своим детям.
5: Дорогие слушатели, здравствуйте! Думаю, каждый родитель сталкивается, а может еще и предстоит встретиться с одним из самых сложных кризисных периодов взросления своих детей. Вот еще недавно ваш милый и приветливый малыш был веселым, спокойным, покладистым и прилежным в учебе, а теперь это угловатый подросток, который грубит, конфликтует, замыкается в себе, учеба резко падает, и это, к сожалению, не полный список бед на головы родителей.

0: расскажите, как проявляется этот трудный возраст, во сколько лет начинается?
1: Ну, смотрите, обычно кризис начинается в возрасте 11-13 лет, и он может продолжаться до 17-18. Как известно, девочки созревают физиологически раньше, а мальчики немного позже. Перестройка идет на всех уровнях – на физическом, на психологическом, на социальном. Сложность подросткового кризиса еще и в том, что он связан с половым созреванием. Идет целый каскад гормональных изменений, тело становится другим, а мышление еще не подросло, и непонятно, что с этим делать. Но вот как раз это и является, так скажем, краеугольным камнем во всем подростковом возрасте. То есть ребенок уже чувствует себя взрослым, но ведет себя еще как маленький. И у него пока нет просто ресурсов, чтобы вести себя как взрослый.

0: Одно из новообразований этого кризиса – как раз чувство взрослости. Подросток начинает бунтовать против привычной системы – дом, родители, школа. Давайте начнем с того, что ребенок ищет независимость и начинает активно отстаивать свои границы от родителей. Вчера ваша дочка приходила к вам за советом, а сегодня у нее появились подружки, с которыми она проводит много времени, делится теперь с ними своими секретами. Или сын-отличник, для которого преподаватель был авторитетом, перестает прилежно учиться, и теперь улицы и друзья становятся для него приоритетом. Резкие перепады настроения, изменения поведения. Ребенок обижается на незначительные комментарии родителей, грубит, протестует против правил, которые существуют в семье. Допустим, ужины со всей семьей или поездка к бабушке по выходным. Теперь частые резкие перепады настроения. Еще такое новообразование, как конфликтность. Подростки часто ссорятся и спорят с родителями. Всем известны конфликты по поводу уборки своей комнаты или мытья посуды после еды, или позднего прихода домой. И никакие доводы не помогают. Но тут надо понимать, что маленький взрослый человек просто начинает смотреть на мир через призму собственных рождающихся убеждений. Или чего стоит поиск самовыражения, когда подростки начинают причудливо одеваться, делают татуировки и пирсинг втайне от родителей или вступают в так называемые субкультуры – квадроберы, анимешники или более агрессивные скинхеды, околофутбольщики и прочее. Или того страшнее, когда от непонимания подростки вступают в клубы самоубийц, находят себе новых друзей, которые их принимают в отличие от родителей. Начинают курить, ругаться матом, пытаются таким образом показать, что они уже взрослые. Поиск себя, поиск собственных убеждений, ценностей. Но более всего подростка интересует, конечно же, его внешний вид. Появляются высыпания на лице, тело видоизменяется, кто-то становится высоким, у кого-то быстрее проявляются половые признаки, кому-то кажется, что нос совсем большой и многое другое. Это все является предметом насмешек со стороны таких же подростков и появлением первых комплексов. Следующий очень важный момент. Человек перестает хорошо учиться.
1: Дорогие друзья, сегодня мы немножко поговорили о теории. Присылайте свои вопросы ВКонтакте, в Телеграм-канале. В следующий раз мы на примерах уже разберем частные случаи.
0: Да, Константин, в следующий раз разберем ситуацию на одном из примеров моей практики. И мы поговорим о домашних скандалах и о воспитании с позиции «Я знаю, что для тебя лучше». Дорогие друзья, до свидания и до новых встреч в эфире.
2: Сложный возраст. Беседы с психологом.
3: Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России запретят удалять Алису AI со смартфонов. Минцифры предлагает закрепить за ИИ-ассистентом Алиса AI особый статус системного помощника. После предустановки на смартфон приложение может получить расширенный доступ к функциям устройства, включая фоновые службы и голосовую активацию, а удалить его стандартными средствами пользователь не сможет. Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления правительства. Документ обновляет действующие правила обязательной предустановки российских приложений на устройства, продаваемые в России. Вместо прежнего понятия «голосовой помощник» в них появляется более широкая категория «системный помощник». Программа, работающая на основе ИИ-технологий. Для такого ПО предлагается установить отдельные правила. В частности, системный помощник хотят добавить в перечень приложений, которые нельзя удалить после предустановки. Сейчас аналогичные требования действуют для магазина приложений. Новые нормы позволят Алисе AI работать в фоне, самостоятельно обновляться, отправлять пуш-уведомления и запускаться голосовой командой. Изменения связаны с новыми требованиями к отечественным ИИ-моделям. В перечень обязательного ПО предлагается включить программы, содержащие модели искусственного интеллекта со статусом национальной или суверенной большой фундаментальной модели. При этом Минцифры подчеркивает, что использование системного помощника владельцем устройства должно оставаться добровольным. На этом пока все. Услышимся!
3: Гаджет новости.
5: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. иначе оно затеряется среди шума.
6: Ричард Брэнсон.
7: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
8: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
6: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» выпустил уже несколько сотен экземпляров «Лады Азимут». Пока это предсерийные экземпляры. В продажу они не пойдут. На их сборке отлаживают процесс и устраняют недочеты. Затем будут использовать для украшения шоурумов. Дата старта серийного производства «Лады Азимут» пока не объявлена. Но до конца года планируют собрать несколько тысяч машин. Чанган раскрыл цены дизельной версии пикапа «Хантер Плюс» от 4 миллионов 130 тысяч рублей в базовой версии. Машина получила новый мотор от Isuzu объемом 2,5 литра и мощностью 146 лошадиных сил. Он работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. ГАК отзывает в сервис кроссоверы GS8 второго поколения. У них заменят трубки системы кондиционирования и отопления заднего контура климат-контроля. Ранее выяснилось, что они не подходят.

Подходят для российского климата, быстро изнашиваются из-за влаги и реагентов, поэтому концерт полностью и бесплатно заменит проблемные магистрали. Необходимость слить топливо из бака снова стала насущной проблемой автомобилистов. Раньше запас хранили из-за того, что было мало заправок. Теперь есть проблемы с бензином, и канистры заправляют не везде. Но слить топливо со старых «Жигулей» было несложно. А с современным автомобилем придется потанцевать с бубном. Подробнее о том, как слить бензин из бака в канистру, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: тысячу слов.
1: Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
2: Гарольд Иннес.
3: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.

0: Абстрактно.
1: Это вам не это.
2: Понятно.
3: Игра слов.
4: Автомобилисты, наверное, помнят, что такое бегунок. Это такое устройство в трамблере. Студентам, когда в кратчайший срок надо сдать все экзамены, выдается другой бегунок – дополнительная зачетная ведомость. Также бегунком называют спортсмена, который выполняет большой объем работы. А еще есть птичка на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Ее тоже называют бегунком.
5: Не заходи! Если что.
3: Игра слов.
6: Радио Infinity.
7: С нами тепло.

0: Сегодня День секретаря. Он отмечается в третью пятницу сентября. У большинства российских предпринимателей нет сомнений относительно необходимости и важности профессии секретаря. Секретари давно уже перешли из обслуживающего персонала в категорию ответственных административных работников, обеспечивающих слаженное бесперебойное функционирование офиса. Вспомните, сколько раз за день вам приходится обращаться к секретарю, как неоценима их помощь в поиске информации, работе с документами и даже в банальном предложении выпить чаю или кофе. По некоторым данным, в России около 1 000 000 секретарей, офис-менеджеров и помощников-руководителей. И все эти люди трудятся по 8-12 часов в день, чтобы остальным сотрудникам работалось комфортно. А в недалеком прошлом, в 19 веке, в России чины коллежского секретаря и губернского секретаря занимали, соответственно, 10 и 12 места из 14 возможных в табеле гражданских чинов. Кстати, в разных странах День секретаря празднуется в разное время. В США существует целая неделя офисного работника, последняя – полная неделя апреля. А днем секретаря считается среда праздничной недели. В ЮАР День секретаря отмечают 5 сентября.
1: Радио Infinity. Время загадывать желания.

0: Ленинградской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В начале рабочей недели глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел еженедельную планерку с руководителями подразделений и подведомственных учреждений. В ходе совещания Антон Николаевич проверил выполнение контрольных поручений, данных на прошлой неделе, обсудил текущие вопросы. Отдельно были разобраны обращения жителей округа в социальных сетях. Какие вопросы уже решены, а какие требуют доработки. Проводятся ремонты контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов. Продолжается ямочный ремонт дорог спецмашиной «Мат-Патчер». Также ведется спил сухих и аварийных деревьев и их уборка. Ведутся работы по очистке канализационных колодцев и коллектора вдоль реки Величка. Эта проблема стоит на особом контроле. Также проработан план работ на текущую неделю по основным направлениям. Руководителям структурных подразделений администрации даны соответствующие поручения с установленным сроком исполнения. В минувшие выходные в деревне Рыбки прошло патриотическое мероприятие под названием «Афганский излом. Сквозь время и память», которое было посвящено открытию одноименной экспозиции об истории войны в Афганистане. Встреча состоялась в знаковом для Сафоновского округа месте у памятника воинам-афганцам на территории мемориального комплекса памяти защитников Отечества. Этот масштабный проект увековечивает имена 14 900 солдат, включая 90 смолян, не вернувшихся с войны, а также включает стелу Великой Отечественной войны и храм в честь Вознесения Господня. В памятном событии приняли участие председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, которые выступили инициаторами создания памятника воинам-афганцам и новой открывшейся выставочной экспозиции. Также присутствовали главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий, глава Сафоновского округа Антон Кухарев, представители ветеранских организаций Центрального федерального округа ветераны войны в Афганистане и другие почетные гости. Программа началась с божественной литургии в храме. Далее состоялся митинг с возложением траурной гирлянды к вечному огню на братском воинском захоронении времен Великой Отечественной войны, венков и цветов к подножию монумента, символизирующего Афганские горы, где участники почтили память павших героев. Завершилось мероприятие концертом патриотических песен и традиционной солдатской кашей для всех гостей. Сафоновский индустриально-технологический техникум и Сафоновский филиал Смоленской академии профессионального образования провели День открытых дверей для учащихся школ Сафоновского округа. День открытых дверей в системе среднего профессионального образования – это возможность для абитуриентов и их родителей увидеть внутреннюю кухню колледжа или техникума, от учебных аудиторий до реальных производственных мастерских. В этот день преподаватели и мастера производственного обучения подробно рассказывали о тонкостях рабочих профессий и перспективах трудоустройства, провели мастер-классы и профессиональные пробы для гостей. Студенты поделились опытом своего обучения, а представители администрации учебных заведений дали прямые ответы на вопросы о бюджетных местах, стипендиях и условиях поступления, позволяя школьникам сделать осознанный выбор своего дальнейшего обучения и карьерного пути. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, во второй малооблачно и без осадков, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Давление будет слабо падать, 745 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити». We'll be right back.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-dorogobuzh.rf. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Если поставить 18-дюймовые колеса вместо штатных 17 или 16-дюймовых, машину могут снять из государственного регистрационного учета в МРЭО ГИБДД. Об этом рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. Снять машину с учета могут, поскольку на автомобиле установлены шины, не отвечающие требованиям завода-изготовителя. Это прописано в пункте 5 ПДД. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, отметил адвокат. Как пояснил юрист, ГИБДД сначала привлекает водителя к ответственности, а затем выдает предписание об устранении нарушения. На исправление обычно отводится от 3 до 5 дней. Если за этот срок владелец не вернет штатные колеса, регистрацию транспортного средства в госавтоинспекции аннулируют. Минприроды России рекомендовала региональным властям исключить доступ медведей к пищевым отходам на свалках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство. Там также призвали информировать туристов о правилах поведения на природе и оповещать о выходе медведей к населенным пунктам своевременно. Существенно сократить количество конфликтов регионы могут за счет мер профилактики. Прежде всего, это исключение доступа медведей к пищевым отходам на свалках, туристических лагерях и поселках. Категорически запрещено подкармливать медведей, говорится в сообщении. Отмечается, что медведь быстро привыкает к легкой пище и перестает бояться человека, но именно страх является ключевым фактором, который удерживает опасного хищника на расстоянии. И в завершении выпуска певица Леди Гага сделает перерыв в карьере ради своего новорожденного ребенка, об этом сообщает издание People. Источник из окружения пары заявил, что Леди Гага и Майкл Полански оба взяли отпуск этим летом, чтобы побыть с ребенком. По словам инсайдера, влюбленные сияют от счастья из-за пополнения в семье. Напомним, 11 сентября стало известно, что Леди Гага впервые стала матерью. Издание Page Six сообщило, что у поп-звезды и ее жениха недавно родился первый совместный ребенок. Пол, имя и дата рождения малыша пока не раскрываются. И на этом пока все. Андрей Тамаров, Марин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity.

0: 88-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: новости спорта.
1: Новый лидер мирового рейтинга Елена Рыбакина стала первой теннисисткой, которая уже гарантировала себе участие в итоговом турнире ВТА. В нынешнем сезоне 27-летняя представительница Казахстана выиграла 3 титула, включая открытые чемпионаты Австралии и США. В ее активе почти 7500 очков в чемпионской гонке, и это обеспечивает ей комфортный отрыв от ближайших преследовательниц. При этом Рыбакина выиграла итоговый турнир в прошлом году. Матч за мировую шахматную корону между действующим чемпионом Гукишем Дамараджо и претендентом Жавахиром Синдаровым пройдет в Женеве с 22 ноября по 12 декабря. Это противостояние войдет в историю как самый молодой чемпионский матч. На момент его начала обоим гроссмейстерам будет по 20 лет. Общий призовой фонд соревнований составит 2,5 миллиона долларов. Футболисты Ромы на выезде выиграли у Торино 2-1 и, одержав 4-ю победу кряду на старте сезона, сохранили лидерство в итальянском чемпионате. Пока что очки не теряет и действующий победитель серии А Интер, выигравший дома у Удинезе 5-3. В свою очередь Кома взял верх на своем поле над Пармой 2-1 и теперь замыкает топ-3 турнирной таблицы, отставая на 2 очка от Ромы и Интера. Волейболисты сборной Германии возглавили группу D на чемпионате Европы, одержав победу над командой Швейцарии 3-1. В параллельном матче группы B сборная Украины разгромила команду Португалии в 3 сетах, и это 4-я подряд виктория для этой команды. Украинский коллектив вышел на первое место в группе B. Британский боец Том Аспинал официально освободил чемпионский пояс UFC в тяжелом весе из-за продолжающихся осложнений с правым глазом. Спортсмен принял это решение добровольно, отметив, что не может назвать четких сроков своего возвращения в октагон. Последнюю защиту титула Аспинал провел в октябре прошлого года в поединке против Сирила Гана, где и получил повреждение. Несмотря на длительное восстановление, во время одной из недавних тренировок британец получил рецидив. Титул чемпиона в тяжелом весе теперь официально считается вакантным. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радио Инфинити. За твою победу.

0: должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
1: Всем привет, я Надежда Ковалева. Сегодня мы окунемся в мир кулинарных чудес от знаменитостей и откроем совершенно новые грани некоторых привычных блюд. Скарлетт Йоханссон обожает вкусно поесть и уверяет, что абсолютно не следит за калориями. «Я могу целый день есть ветчину и пить шампанское с персиковым соком. Такая у меня диета», — говорит звезда. Для домашних посиделок с подругами Скарлетт собственноручно печет для гостей сладости. Оказывается, Скарлетт не только прекрасная актриса, но и замечательная повариха. Ее фирменный рецепт — это шоколадный брауни с морской солью. Простое сочетание, но какой изысканный вкус! Готовясь к вечеринке, попытайтесь поэкспериментировать с этим рецептом и будете приятно удивлены. А как насчет спортивных героев на кухне? Я недавно узнала, что теннисистка Серена Уильямс готовит потрясающее куриное карри. Ее секрет? Добавляйте в соус немного кокосового молока и имбиря и получите блюдо с неподражаемым экзотическим вкусом. Несомненно, стоит поговорить и о писателях. Обладатель 3 престижных литературных наград, премии «Шамус» и «Энтони» за лучшие книги в жанре детектив, а также премии Эдгара По, писатель Харлан Кобен, не только пишет захватывающие детективы, но и обожает готовить итальянские блюда. Его паста с морепродуктами и белым вином – настоящая ода вкусу. А теперь давайте взглянем с необычного ракурса на всем известный гамбургер. Его история началась 8 веков назад в монгольской армии. В долгих военных кампаниях у монголов не было ни возможности, ни времени вести за собой большой обоз, поэтому они питались максимально упрощенной пищей. Они клали нарезанное мясо лошадей или верблюдов под седло, где оно отбивалось из-за постоянной скачки и медленно готовилось под влиянием тепла, исходящего от лошади. Позднее в Гамбурге был изобретен гамбургский стейк, который готовили из вручную сделанного и обжаренного в панировочных сухарях фарша. Гамбургский стейк стал предтечей гамбургеров. Его привезли с собой в Америку многочисленные немецкие мигранты, а вскоре его стали готовить для них в портовых заведениях. В 1916 году Уолтер Андерсон открыл свой первый ресторан, в котором готовили гамбургеры. Андерсон впервые добавил в гамбургеры новый ингредиент – огурцы. Настоящий взлет популярности и всемирная известность гамбургеров связана с компанией «Макдональдс». Первый ресторан этой сети был открыт в 1937-м Патриком Макдональдом и двумя его сыновьями неподалеку от города Монровия в Калифорнии. И сегодня гамбургер – это не просто еда, а целая культура. На этом у меня все. Скоро продолжим. И помните, кулинария – это не только о том, что поесть, но и о том, как насладиться процессом приготовления.
0: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В среду 16 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южно-юго-западный, ночью утром слабый, днем до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, будет падать. Температура ночью плюс 5-7, а днем 17-19 градусов тепла. В четверг 17 сентября переменная облачность, также без дождей, днем до плюс 21 градуса. В пятницу ночью пройдут небольшие дожди, днем без осадков и до плюс 17.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ выпустил уже несколько сотен экземпляров «Лады Азимут». Пока это предсерийные экземпляры. В продажу они не пойдут. На их сборке отлаживают процессы и устраняют недочеты. Затем будут использовать для украшения шоурумов. Дата старта серийного производства «Лады Азимут» пока не объявлена. Но до конца года планируют собрать несколько тысяч машин. Чанган раскрыл цены дизельной версии пикапа Hunter Plus от 4 миллионов 130 тысяч рублей в базовой версии. Машина получила новый мотор от Isuzu объемом 2,5 литра и мощностью 146 лошадиных сил. Он работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. ГАК отзывает в сервис кроссоверы GS8 второго поколения. У них заменят трубки системы кондиционирования и отопления заднего контура климат-контроля. Ранее выяснилось, что они не подходят для российского климата. Быстро изнашиваются из-за влаги и реагентов, поэтому концерн полностью и бесплатно заменит проблемные магистрали. Необходимость слить топливо из бака снова стала насущной проблемой автомобилистов. Раньше запас хранили из-за того, что было мало заправок. Теперь есть проблемы с бензином, и канистры заправляют не везде. Но слить топливо со старых «Жигулей» было несложно. А с современным автомобилем придется потанцевать с бубном. Подробнее о том, как слить бензин из бака в канистру, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Потребитель доверяет в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
3: Гретчен Рубин.
4: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж». 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Уборщица. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
5: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Инфинити».

0: покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости спорта.
7: Полуфиналист прошедшего US Open Карен Хачанов поднялся на 24 позиции в обновленном рейтинге ATP и вернулся в топ-30 сильнейших игроков планеты. Благодаря своему выступлению на открытом чемпионате США, 30-летний теннисист переместился с 50-й строчки на 26-ю. На пути к полуфиналу Хачанов сенсационно обыграл четвертую ракетку мира Феликса уже Альясима из Канады, а в борьбе за выход в финал он уступил будущему чемпиону Александру Звереву. Отметим, что Даниил Медведев поднялся с 8-й позиции на 6-ю. Возглавляет рейтинг по-прежнему итальянец Яник Синер, опережающий Зверева и испанца Карлоса Алькараса. Хоккеисты московского «Динамо» одержали выездную победу над череповецкой «Северсталью» 2-0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это первая победа бело-голубых в основное время в нынешнем сезоне. В Тольятти «Лада» выиграла у минского «Динамо» 4-2. Для тольяттинцев это дебютная победа после 4 поражений подряд на старте, а вот у минчан серия поражений сейчас растянулась до 4 игр. В Нижнем Новгороде «Торпедо» провело первый официальный матч на новой «Волге». Арене. Хозяева льда в упорной борьбе 3-2 обыграли финалиста прошлого

розыгрышем Кубка Гагарина казанский Акбарс. Тренер петербургского «Зенита» Вильям Оливейра заявил, что нападающий Александр Соболев пока выигрывает конкуренцию у бразильского новичка Филиппе Аугусто. И это довольно интересный момент, ведь именно Аугусто стал самым дорогим приобретением клубов РПЛ в это летнее трансферное окно. Петербуржцы заплатили за 22-летнего форварда Трабзонспора 15 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма сделки может вырасти до 20. Тем не менее, Соболев, которого в футбольных кругах часто критикуют, продолжает доказывать свою ценность делом. В этом сезоне он забил 6 голов в 8 матчах. Футболисты Сочи одержали волевую выездную победу над Велесом 2-1 в 11-м туре первой лиги. По итогам матча сочинцы заняли второе место в турнирной таблице и подвинули московский клуб на третью строчку. Тем временем Урал в гостях сыграл в ничью 1-1 с ярославским Шинником. Ранее тренерский штаб екатеринбургского клуба выставил второй состав на матч Кубка России, чтобы сохранить силы, но сразу же вылетел из розыгрыша от команды из второй лиги Б. Но и в первой лиге добиться победы все равно не удалось. Лишь гол нападающего Урала Мартина Секулича на третьей компенсированной минуте спас гостей от поражения. Это были спортивные события, достойные

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уэйн Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим, Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Мошенники от имени Росфинмониторинга начали пугать россиян проверками перевода в системе быстрых платежей из-за сомнительных переводов. Об этом пишет РИА Новости, приводя данные платформы «Мошеловка». Жертве заявляет, что ее недавний перевод через систему быстрых платежей или по QR-коду был помечен системой как сомнительный, сообщили там. После того, как жертву запугивают, ее убеждают перевести часть денег на специальный счет. На этом их действия не заканчиваются. После этого мошенники могут потребовать страховую сумму для подтверждения легальности средств.
0: Деньги дороги, как память.
1: В октябре 2026 года российский потребительский рынок столкнется с ощутимым инфляционным давлением в сегменте продовольственных товаров. Согласно прогнозам отраслевых аналитиков, стоимость базовой продуктовой корзины продемонстрирует резкий скачок вверх сразу по нескольким ключевым направлениям. Фундаментальной основой для этого ценового ралли станет не только традиционный сезонный фактор, но и комплексная перестройка логистических цепочек на фоне масштабной индексации тарифов жилищно-коммунального хозяйства, запланированной правительством на 1 октября. Повышение стоимости электроэнергии неизбежно увеличит производственные издержки аграрных комплексов, перерабатывающих предприятий и торговых сетей, а этот рост будет полностью переложен на конечного покупателя. Наиболее драматичная динамика ожидается в категории импортных овощей открытого грунта. С наступлением межсезонья внутренний рынок России практически полностью переходит на зарубежные поставки кабачков, баклажанов и сладкого перца. По оценкам экспертов, розничная стоимость этих позиций может взлететь на 35-40%.
0: Закрома Родины.
1: По официальным данным мониторинга Банка России, с начала текущего года из банковской системы в наличный оборот утекло более 2,4 триллиона рублей, сообщает агентство Data.ru. На первый взгляд, такая динамика может сигнализировать о системном кризисе доверия к финансовым институтам, однако эксперты подчеркивают, это не паническое изъятие вкладов, а сложный поведенческий сдвиг, спровоцированный целым комплексом технологических, законодательных и психологических факторов. Первостепенную роль в формировании этого тренда сыграла уязвимость цифровой инфраструктуры перед внешними вызовами. Периодические ограничения работы мобильного интернета в ряде регионов страны, обусловленные мерами безопасности и функционирования систем подавления сигналов, регулярно приводят к параличу банковских терминалов в торговых точках. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Сегодня День секретаря. Он отмечается в третью пятницу сентября. У большинства российских предпринимателей нет сомнений относительно необходимости и важности профессии секретаря. Секретари давно уже перешли из обслуживающего персонала в категорию ответственных административных работников, обеспечивающих слаженное бесперебойное функционирование офиса. Вспомните, сколько раз за день вам приходится обращаться к секретарю, как неоценима их помощь в поиске информации, работе с документами и даже в банальном предложении выпить чаю или кофе. По некоторым данным, в России около миллиона секретарей, офис-менеджеров и помощников-руководителей. И все эти люди трудятся по 8-12 часов в день, чтобы остальным сотрудникам работалось комфортно. А в недалеком прошлом, в 19 веке, в России чины коллежского секретаря и губернского секретаря занимали, соответственно, 10 и 12 места из 14 возможных в табеле гражданских чинов. Кстати, в разных странах День секретаря празднуется в разное время. В США существует целая неделя офисного работника, последняя полная неделя апреля. А днем секретаря считается среда праздничной недели. В ЮАР День секретаря отмечают 5 сентября.
1: Радиостанция Infinity.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшую субботу в деревне Петрыкино Дорогобужского округа состоялось торжественное открытие осенней вахты памяти, в которой приняли участие глава муниципального округа Константин Серенков, депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий, председатель окружной думы Виталий Таранов, руководитель поискового движения в Смоленской области Нина Куликовских и поисковые отряды. В мероприятии с 10 по 20 сентября принимают участие более 200 человек. Среди них студенты и курсанты, военнослужащие, сотрудники МВД, ФСО и Управления судебных приставов, рабочие и служащие, работники образования и культуры, а также священнослужители. Лагерь поисковиков располагается в деревне Петрыкино. В течение 10 дней участники будут вести разведывательные поисковые работы на местах боев Великой Отечественной войны. Главная задача – установить имена без вести пропавших солдат, разыскать родственников погибших воинов и с почестями предать земле останки тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести. 15 сентября для участников вахты памяти пройдет День добрых дел, а 19 сентября в Доме культуры деревни Алексино состоится Вечер памяти, а завершится вахта 20 сентября торжественным погребением останков воинов, найденных в ходе поисковых работ на поле памяти в деревне Алексино. В минувшую субботу в Верхнепровском технологическом техникуме прошел единый день открытых дверей. 12 сентября в ТТ взорвался энергией и любопытством. В коридорах техникума кипела жизнь. Учащиеся трех школ – Верхнепровского и второй Дорогобужской школы, а также школьники из Смоленской области и города Смоленска – заглядывали в мастерские, крутили в руках инструменты, примеряли на себя роль будущих профессионалов. В лабораториях было не протолкнуться, каждый хотел узнать, как теория превращается в реальный навык. День открытых дверей получился по-настоящему масштабным. Горящие глаза детей стали лучшей мотивацией для преподавателей техникума, а впереди еще много встреч, экскурсий и крутых активностей. Смоленских водителей предупреждают о риске столкновения с лосями на трассах. В Смоленской области опасный период на дорогах. У лосей и оленей начался гон. Самцы все чаще выходят на автомобильные дороги. Пик активности приходится на середину сентября, а самые рискованные встречи случаются в темное время суток. В Смоленском охотуправлении напоминают, в зонах действия знака «Дикие животные» нужно строго соблюдать скоростной режим. А в сумерках лучше включать противотуманные фары. Они дают рассеянный свет и помогают раньше заметить зверя на дороге. 10-11 сентября в Смоленске проходил областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2026». Дорогобужский муниципальный округ представляла команда учеников Дорогобужской средней школы номер 1 под руководством учителя физической культуры и ОБЗР Анны Иваньковой и сотрудника ГИБДД Ольги Садоведовой. Ребятам необходимо было пройти устные задания на знание ПДД и основ медицины, а также на практике показать владение велосипедом при прохождении этапов автогонки. Городок и фигурное вождение. Дорогобужские ребята показали достойный результат, выложились на все 100%, что позволило им занять третье место в творческом конкурсе. Наша афиша «ФОК Победа» города Дорогобужа приглашает 19 сентября в субботу на второй кубок ПАО «Дорогобуж» по борьбе самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. В 10 утра начало соревнований, в 12.00 торжественное открытие. Ход свободный, работает кафе. Место проведения – город Дорогобуж, ФОК Победа, улица Чистякова, дом 33. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, во второй малооблачно и без осадков, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Давление будет слабо падать, 745 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Yeah.

0: покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России запретят удалять Алису AI со смартфонов. Минцифры предлагает закрепить за ИИ-ассистентом Алиса AI особый статус системного помощника. После предустановки на смартфон приложение может получить расширенный доступ к функциям устройства, включая фоновые службы и голосовую активацию, а удалить его стандартными средствами пользователь не сможет. Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления правительства. Документ обновляет действующие правила обязательной предустановки российских приложений на устройства, продаваемые в России. Вместо прежнего понятия «голосовой помощник» в них появляется более широкая категория «системный помощник» — программа, работающая на основе ИИ-технологий. Для такого ПО предлагается установить отдельные правила. В частности, системный помощник хотят добавить в перечень приложений, которые нельзя удалить после предустановки. Сейчас аналогичные требования действуют для магазина приложений. Новые нормы позволят Алисе AI работать в фоне, самостоятельно обновляться, отправлять пуш-уведомления и запускаться голосовой командой. Изменения связаны с новыми требованиями к отечественным ИИ-моделям. В перечень обязательного ПО предлагается включить программы, содержащие модели искусственного интеллекта со статусом национальной или суверенной большой фундаментальной модели. При этом Минцифры подчеркивает, что использование системного помощника владельцам устройства должно оставаться добровольным. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: А в этот день события, ставшие историей. 15 сентября 1956 года на трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104. Первым самолетом, который по директивам 20-го съезда КПСС внедрялся в эксплуатацию на магистральных воздушных линиях СССР, был именно реактивный самолет Ту-104. Его выход на трассы потребовал коренной перестройки работы практически всех служб, качественных изменений в эксплуатации самолетов, двигателей и наземного оборудования, разработки и применения новых форм и методов труда на авиапредприятиях. Еще в период эксплуатационных испытаний самолета Ту-104 были обучены летные экипажи, инженерный состав и технические бригады по обслуживанию этого самолета. Свой первый регулярный рейс с пассажирами Ту-104 совершил по трассе Москва-Иркутск. Через 7 часов 10 минут летного времени, преодолев с посадкой в Омске 4570 километров, самолет приземлился в Иркутске. В сентябре 1957 года из аэропорта Внуково на Ту-104 был выполнен полет в Нью-Йорк, который, как отмечала тогда западная пресса, подтвердил приоритет СССР в развитии реактивной техники. Некоторые переоборудованные модели Ту-104 использовались для тренировки космонавтов в условиях кратковременной созданной невесомости. Последний полет этого самолета в СССР состоялся в 1986 году.
1: А в этот день...

0: Выбирайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
4: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В начале рабочей недели глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел еженедельную планерку с руководителями подразделений и подведомственных учреждений. В ходе совещания Антон Николаевич проверил выполнение контрольных поручений, данных на прошлой неделе, обсудил текущие вопросы. Отдельно были разобраны обращения жителей округа в социальных сетях. Какие вопросы уже решены, а какие требуют доработки. Проводятся ремонты контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов. Продолжается ямочный ремонт дорог спецмашиной «Мат-Патчер». Также ведется спил сухих и аварийных деревьев и их уборка. Ведутся работы по очистке канализационных колодцев и коллекторов вдоль реки Величка. Эта проблема стоит на особом контроле. Также проработан план работ на текущую неделю по основным направлениям. Руководителям структурных подразделений администрации даны соответствующие поручения с установленным сроком исполнения. В минувшие выходные в деревне Рыбки прошло патриотическое мероприятие под названием «Афганский излом. Сквозь время и память», которое было посвящено открытию одноименной экспозиции об истории войны в Афганистане. Встреча состоялась в знаковом для Сафоновского округа месте у памятника воинам-афганцам на территории мемориального комплекса памяти защитников Отечества. Этот масштабный проект увековечивает имена 14 900 солдат, включая 90 смолян, не вернувшихся с войны, а также включает стелу Великой Отечественной войны и храм в честь Вознесения Господня. В памятном событии приняли участие председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, которые выступили инициаторами создания памятника воинам-афганцам и новой открывшейся выставочной экспозиции. Также присутствовали главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий, глава Сафоновского округа Антон Кухарев, представители ветеранских организаций Центрального федерального округа ветераны войны в Афганистане и другие почетные гости. Программа началась с божественной литургии в храме. Далее состоялся митинг с возложением траурной гирлянды к вечному огню на братском воинском захоронении времен Великой Отечественной войны, венков и цветов к подножию монумента, символизирующего Афганские горы, где участники почтили память павших героев. Завершилось мероприятие концертом патриотических песен и традиционной солдатской кашей для всех гостей. Сафоновский индустриально-технологический техникум и Сафоновский филиал Смоленской академии профессионального образования провели День открытых дверей для учащихся школ Сафоновского округа. День открытых дверей в системе среднего профессионального образования – это возможность для абитуриентов и их родителей увидеть внутреннюю кухню колледжа или техникума, от учебных аудиторий до реальных производственных мастерских. В этот день преподаватели и мастера производственного обучения подробно рассказывали о тонкостях рабочих профессий и перспективах трудоустройства, провели мастер-классы и профессиональные пробы для гостей. Студенты поделились опытом своего обучения, а представители администрации учебных заведений дали прямые ответы на вопросы о бюджетных местах, стипендиях и условиях поступления, позволяя школьникам сделать осознанный выбор своего дальнейшего обучения и карьерного пути. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити» в завершении о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, во второй малооблачно и без осадков, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Давление будет слабо падать 745 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити». We'll be right back.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась, любимый.
2: Давай жить.
0: На беременной.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук.
3: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.

0: чаще. Ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет, доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 1845. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 1845. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: новости страны и мира. О главном.
1: За январь-август 26 года в России произошло около 3500 аварий со средствами индивидуальной мобильности, на 37% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГИБДД. 68% ДТП произошли из-за нарушений правил самими ездоками. Больше всего аварий в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях. Самый быстрый рост в Татарстане, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Челябинской области. Обязательную замену электросчетчиков в квартирах и частных домах обязана оплачивать энергокомпания. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с RT. Парламентарий напомнил россиянам, что прибор покупает и устанавливает гарантирующий поставщик – энергосбытовая компания, обслуживающая дом. В свою очередь, в частном доме этим занимается обслуживающая электрические сети компания. Чаплин также напомнил, что в 2026 году на замену счетчика и ввод нового прибора в эксплуатацию отводится до 6 месяцев. Если установленный срок нарушен, потребитель может сообщить об этом соответствующую организацию. После получения обращения у компании будет 30 дней на выполнение необходимых работ. И в завершении выпуска. Азиатские слоны продемонстрировали высокий уровень самоконтроля, успешно пройдя классический психологический тест, в котором многие животные и даже люди нередко поддаются импульсу. Слоны раз за разом обходили прозрачную преграду, чтобы добраться до еды, вместо того, чтобы тянуться к ней напрямую. В эксперименте участвовали 16 азиатских слонов в возрасте от 4 до 60 лет. Использовался так называемый тест обходного пути, эксперимент, в котором нужно подавить желание двигаться прямо к видимой цели и вместо этого выбрать окольный маршрут. Ключевым испытанием стало то, что стенку ящика делали прозрачной. Несмотря на то, что еда была видна напрямую, слоны не бросались к ней сквозь преграду, а спокойно продолжали заходить через отверстие сбоку. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: продать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Инфинити.

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Сегодня День секретаря. Он отмечается в третью пятницу сентября. У большинства российских предпринимателей нет сомнений относительно необходимости и важности профессии секретаря. Секретари давно уже перешли из обслуживающего персонала в категорию ответственных административных работников, обеспечивающих слаженное бесперебойное функционирование офиса. Вспомните, сколько раз за день вам приходится обращаться к секретарю, как неоценима их помощь в поиске информации, работе с документами и даже в банальном предложении выпить чаю или кофе. По некоторым данным, в России около миллиона секретарей, офис-менеджеров и помощников руководителей. И все эти люди трудятся по 8-12 часов в день, чтобы остальным сотрудникам работалось комфортно. А в недалеком прошлом, в 19 веке, в России чины коллежского секретаря и губернского секретаря занимали, соответственно, 10 и 12 места из 14 возможных в табеле гражданских чинов. Кстати, в разных странах День секретаря празднуется в разное время. В США существует целая неделя офисного работника, последняя полная неделя апреля. А днем секретаря считается среда праздничной недели. В ЮАР День секретаря отмечают 5 сентября.
1: Здесь и сейчас. Радиостанция «Infinity».

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области.

0: достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8 910 724 9740 и 8 910 722 5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Брянской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 16 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южно-юго-западный, ночью утром слабый, днем до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, будет падать. Температура ночью плюс 5-7, а днем 17-19 градусов тепла. В четверг 17 сентября переменная облачность, также без дождей, днем до плюс 21 градуса. В пятницу ночью пройдут небольшие дожди, днем без осадков и до плюс 17.

0: реклама резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28. 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28. 8 910 119 47 34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Котлер.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50

0: искать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй. Каждый глупый

и верой долг. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

Я сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Зачем-то сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова голос сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Спеть хотелось потихоньку. Хотелось.

0: Ленинградской области 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.